0: Радио «Словакия Интернешнл». Словакия сегодня.
1: Дорогие слушатели, нашу программу мы начинаем с информационного выпуска. Из Братиславской студии вас приветствует Андрей Шевченко.
0: Новости.
1: Словакия официально запустила кампанию в поддержку своей кандидатуры на непостоянное членство в Совете Безопасности ООН на период 2028-2029 годов. Это произошло во время рабочей поездки в США министра иностранных и европейских дел Юрая Бланара. По данным МИД, представление кандидатуры непосредственно в штаб-квартире ООН является важной вехой в усилиях Словакии по получению поддержки государств-членов для участия в одном из важнейших органов международной системы. Бланар напомнил, что подавляющее большинство из 193 членов ООН уже выразили свою поддержку. Он определил в качестве приоритетных направлений предотвращение, урегулирование и трансформацию вооруженных конфликтов, защиту международного права, прав человека и гуманитарных вопросов, аспекты безопасности стратегических ресурсов, включая энергетику, водоснабжение и критическую инфраструктуру, а также вызовы безопасности, связанные с цифровизацией и искусственным интеллектом. Словацкая Республика поддерживает ускорение реализации повестки дня на период до 2030 года, более эффективное функционирование Организации Объединенных Наций и сильную многостороннюю систему, основанную на международном праве. Об этом заявил министр иностранных и европейских дел Словацкой Республики Юрай Бланар в своем выступлении на министерской части политического форума высокого уровня по устойчивому развитию в Нью-Йорке. Он считает, что продуманное и ответственное использование новых технологий и искусственного интеллекта открывает ключевые возможности для ускорения достижения поставленных целей. Бланар также провел двусторонние переговоры с генеральным секретарем ООН Антонио Гутерешем. Страны-члены ЕС не приняли 13 июля 21 пакет санкций против России на заседании Совета ЕС по иностранным делам. Однако, по словам государственного секретаря МИД Словакии Марека Эштока, пакет не содержит ничего, что противоречило бы экономическим интересам Словацкой Республики. Дискуссия продолжится на уровне постоянных представителей при ЕС в эту среду. Эшток утверждает, что Словацкая Республика имеет очень хороший механизм проверки мер, предложенных в санкционных пакетах, чтобы гарантировать, что туда не попадет ничего, что могло бы угрожать Словакии, словацким компаниям или, например, поставкам энергетического сырья. Министр обороны Словакии Роберт Калиняк проведет в среду 15 июля переговоры со своим чешским коллегой Яромиром Зуной в Праге. Накануне на пресс-конференции он заявил, что министр готовит несколько сделок в области военной техники, которые, по его мнению, будут взаимовыгодными. Словацкая Республика является очень важным партнером для Чешской Республики в области военно-промышленного сотрудничества. Мы хотели бы присоединиться к некоторым рамочным соглашениям, которые Словацкая Республика заключила в рамках Европейского фонда SAFE – Security Action for Europe. И Словакия также заинтересована в некоторых конкретных продуктах нашей оборонной промышленности, отметил глава Минобороны Чехии. Министерство окружающей среды Словацкой Республики одобрило строительство в Братиславе центра по переработке отходов в энергию для сжигания бытовых и промышленных отходов. Компания «Словнафт» намерена построить его на территории своего нефтеперерабатывающего завода. Это следует из окончательного заключения, которое еще не вступило в силу и было вынесено в рамках процесса оценки воздействия на окружающую среду. Словацкий пловец Матей Душа установил новый национальный рекорд на дистанции 50 метров вольным стилем на чемпионате Северной Каролины среди взрослых в Кэри, США. С результатом 21,87 секунды он стал первым словаком в истории, преодолевшим отметку в 22 секунды, и улучшил свой предыдущий результат 22,11 секунды с чемпионата мира 2024 года в Дохе на 24 секунды.
0: Тема дня.
2: Цены на словацких автозаправках снова начали расти. По сравнению с прошлой неделей больше всего выросли цены на дизельное топливо. Оно подорожало почти на 4 цента, а бензин почти на цент. О повышении цен говорят не только эксперты, но и транспортные компании. Цены на общественный транспорт также могут вырасти. Возобновление конфликта между США и Ираном, а также российский запрет на экспорт нефти начинают сказываться. Цены на нефть выросли с 1 евро 48 центов в конце июня до 1 евро 52 центов на прошлой неделе. И рост продолжается. В настоящее время можно увидеть на заправках цены выше евро 65 центов. По мнению аналитика, следствием повышения цен на нефть может стать и рост цен на проезд в общественном транспорте. Возможно, здесь не будет немедленного эффекта, как в случае с обычными автомобилистами, если конкретный перевозчик или компания обеспечили себе определенные объемы по более старой цене. Но даже такие перевозчики постепенно будут вынуждены приспособиться к более высокому уровню цен, пояснил аналитик и эксперт по энергетике Радован Паточар. Руководство городов отказывается повышать цены до выборов в местные органы власти, а поэтому удорожание топлива повлияет на бюджеты муниципалитетов. Если эта тенденция сохранится в будущем, то есть до конца года, это может также привести к корректировке тарифов на проезд. На данный момент я скорее ожидаю, что вопрос будет решен за счет увеличения субсидий, сказал председатель Ассоциации городов и сел Словакии Йозеф Божик. О проблемах уже говорят, например, перевозчики, которые предупреждают о недопустимости повышения цен. Практически все статьи расходов перевозчиков растут – топливо, заработная плата, запасные части и страховка. А с учетом низкой рентабельности транспортных перевозок они не смогут покрывать их в одиночку в долгосрочной перспективе, сообщила Ассоциация автомобильных перевозчиков «Чесмат Словакия». Более того, по мнению экспертов, давление будет оказываться не только на цены на нефть. В основном мы наблюдаем рост цен на нефть, за которым последует рост цен на природный газ и затем на энергоемкие товары, такие как удобрения, используемые в сельском хозяйстве, пояснил аналитик Доминик Хаппл. По мнению Национального банка Словакии, продолжающийся конфликт может привести к росту инфляции и замедлению экономического роста страны. Аналитики считают, что облегчение принесет только ускоренное окончательное открытие Ормузского пролива. Цены на нефть растут вследствие продолжающейся войны между США и Ираном. Это в основном связано с повторным закрытием Ормузского пролива, о котором объявил Иран. США утверждают обратное, что пролив остается открытым. Однако частота судоходства упала до самого низкого уровня за последние недели после возобновления атак.
3: В эфире «Словакия сегодня». Мы продолжаем. С вами Татьяна Житникова. Месяц июль в нашей стране посвящен словакам и словацкой культуре, которая бесспорно принадлежит к общему славянскому наследию. Сегодня гость нашей студии – ученый-лингвист из Института языкознания имени Людавита Штура в Братиславе Павел Жига. Мы будем говорить о славянском лингвистическом атласе. Славянские языки не перестают вызывать интерес у студентов. Культура славянских народов нам близка и понятна. Об этом нам расскажет профессор Мария Добрикова, заведующая кафедрой славянской филологии Университета Каменского в Братиславе. Оставайтесь с нами, друзья, до конца нашей программы.
0: Радио «Словакия Интернешнл».
3: Месяц июль в нашей стране посвящен словакам и словацкой культуре. Мы являемся частью большого славянского мира, который мы унаследовали от наших далеких предков, бывших когда-то одним славянским народом. Много веков назад на нашу территорию пришли солунские братья Кирилл и Мефодий. Они перевели священное писание на старославянский язык, понятный в то время всем славянским народам. Изучению славянских языков большое внимание уделяется на философском факультете Университета Каменского в Братиславе. Профессор, доктор наук, заведующая кафедрой славянской филологии Мария Добрикова уже годы занимается славистикой и, в частности, болгарским языком. Давайте послушаем, как начинался ее путь в науку.
4: Od detstva som chcela byť učiteľka, a to preto, že som chodila na základnú.
5: С детства я хотела быть учителем, потому что я ходила в школу, директором которой был пан Микулаш Смерек. Он запомнился мне тем, как проводил уроки, наглядно объясняя детям самые сложные вопросы, хвалил учеников и с радостью давал им хорошие отметки. Например, когда он рассказывал о великом словацком поэте Гвоздославе, то надевал костюм и галстук-бабочку. Именно так, как одевался Гвоздослав. И мы легко представляли этого поэта.
4: Ну, а потом, когда я шла на гимназию, там власне тежня.
5: А потом я поступила в гимназию. Там были также замечательные преподаватели, которые привили мне любовь к словацкому языку и языкознанию. Именно тогда у меня появилось желание наряду со словацким изучать немецкий язык. И я поступила на философский факультет Университета Каменского в Братиславе. Но в том году такой специализации в университете не было. И мне предложили в качестве второго языка болгарский. И я согласилась. В первых семестрах я показала отличные результаты учебы, и меня направили на стажировку в Болгарию. И хотя мои родители возражали из-за моего юного возраста, все равно мы с моей однокурсницей отправились в Софию.
4: Bolo to veľmi krásne obdobie môjho života. Si tak dodnes черпам с ти.
5: Это была прекрасная пора моей жизни, может быть, одна из лучших. До сих пор я пользуюсь теми знаниями, которые получила в Софийском университете. Я встретила много умных и добрых людей. Я подружилась со многими болгарскими студентами. Мы жили в общежитии. Тогда мне было всего 19 лет. Это были 70-е годы. У меня были замечательные профессора и преподаватели. Одна из них – болгарка, которая преподавала в университете Каменского. Она учила по определенной модели, которая позволяет быстро владеть иностранным языком. Но когда я приехала в Софию, то поняла, что эта модель не работает, и стала серьезно заниматься болгарским. Из Софии я приехала в Братиславу уже как болгарофил. Я искренне полюбила болгарский язык и культуру.
3: Пани Добрикова, чем вы занимаетесь в последнее время? Расскажите о ваших публикациях.
4: Напоследы был конкретный článок до часопису в Болгарску.
5: Совсем недавно вышла моя статья в одном болгарском научном журнале. Она посвящена жизни и деятельности болгарского царя Фердинанда I, основателя Третьего болгарского царства. Он принадлежал к роду Кобургов. Он младший сын принца Августа Кобургского и принцессы Клементины Орлеанской.
3: Почему вы заинтересовались именно этой личностью?
4: Фердинанд I владел Болгарску 31 роков, найсам первая книжа.
5: Фердинанд I правил в Болгарии 31 год. Он был интересным человеком, сильной личностью. Любил оперное пение, разбирался в искусстве, любил охотиться, был сторонником прогресса, строительства железных дорог. Царь Фердинанд внес большой вклад в развитие Болгарии. Вел электрическое освещение на улицах, финансировал трассу, по которой ходил знаменитый Ориент-экспресс. Однажды Фердинанд даже сидел в кабине машиниста этого легендарного поезда.
4: Но он походил с того славного великого кобурговского рода.
5: Поскольку царь Фердинанд принадлежал к славному роду, который владел землями на юге Словакии, то часто бывал на Гемере в детстве и очень полюбил этот край. Несмотря на то, что он как правитель много сделал для Болгарии, граждане этой страны отвернулись от него. Дело в том, что во время Первой мировой войны он перешел на сторону Германии, Турции и Австро-Венгрии. А поскольку эта война его сторонниками была проиграна, то потерпел поражение и Фердинанд, и Болгария лишилась части территории. Именно тогда у болгар отношение к нему изменилось. Фердинанд отрекся от престола и должен был эмигрировать. И он уехал на территорию тогдашней Чехословацкой республики, где когда-то были его земли. Правительство Чехословакии позволило изгнанному правителю дожить свои дни в своем поместье. Местные жители, словаки, очень уважали Фердинанда, потому что он создавал для них рабочие места. На одной из шахт работало более 500 человек. Этих рабочих он обеспечил жильем, питанием и медициной. Он принимал на работу целые семьи из окрестных деревень. У людей появился постоянный доход, и они это очень ценили.
4: Зачали болгари говорить о том, что принесу его остатки.
5: В Болгарии уже в наши дни начали раздаваться голоса о том, что прах Фердинанда надо перенести на его родину, в Болгарию. Якобы он так хотел быть похороненным в Болгарии. Ко мне обратились коллеги из Софии с просьбой проверить эти данные. Я изучила все доступные документы и нашла подтверждение тому, что на самом деле Фердинанд очень любил словацкий Гемер и Грыгронье. Фердинанд был странным человеком. Он верил в сверхъестественные силы, в мистику. В свое время он поддержал нацистскую Германию. После войны жил там и был похоронен. На его саркофаге в Кобурге высечено следующее: «Здесь я покоюсь в саркофаге в кобургском склепе святого Августина». Уставший от жизни старец и всем сердцем желавший быть погребенным в словацкой земле.
4: Аби мои кости спочинули в лоне словенской земли.
3: Мне остается добавить, что прах болгарского царя Фердинанда уже перенесен в Болгарию.

0: Я хочу сердечно поблагодарить профессора Марию Добрикову за участие в нашей программе.
1: Радио Словакия International.
0: В Словакии уже годы ведется работа над славянским лингвистическим атласом. Десятки ученых из всех стран, где проживают славянские народы и этносы, были привлечены к изданию большой книги с картами и иллюстрациями. Сегодня на эту тему мы будем говорить с профессором из Института языкознания имени Людовита Штура Словацкой академии наук Павлом Жигой.
2: Общеславянский лингвистический атлас является очень серьезным проектом, на котором участвуют все страны, где живут славяне. Значит, это не только славянские государства, а также исследуются славянские диалекты на территории Италии, где живут словенцы, на территории Румынии, где живут и словаки, и украинцы, на территории Венгрии, на территории Прибалтийских республик, где живет русское или славянское население. В Германии особенная группа лужицких сербов, где тоже 4 исследовательских пункта. Лингвистический атлас является очень старым проектом, и его придумали французские лингвисты Антуан Майе и Люсьен Тенье еще на первом славянском конгрессе в 1929 году. Что исследуется и какое имеет значение общеславянский лингвистический атлас? Исследуется материал на 853 пунктах. На всей славянской территории от Ядранского моря по Урал. И в каждой деревне, в каждом селе, которое исследуется, было испытано 3450 вопросов. Значит, здесь масса естественного языкового материала о том, какие звуки используются в диалектах, как склоняют там люди, как называют определенные вещи, с которыми встречаются и традиционно, и в современной жизни. Синтаксис, словообразование, значит, все-все-все явления языков, и на основании этих материалов это картографически обрабатывается. В настоящее время уже определенные национальные комиссии издали там каких-то 22 тома определенных явлений. Есть специфический том «Сельское хозяйство», «Приготовление пищи», «Семейные отношения». Это в серии лексикословообразовательное. Это значит, там исследуется словарный запас. Какими словами называются, чем отличаются определенные языки, территории, ареалы. И есть фонетическо-грамматическая серия, которая исследуется, как развивались определенные гласные, согласные группы согласных грамматически, как изменялись определенные славянские языки. Общеславянский атлас – это картографическая обработка, и одновременно с картой, на которой изображаются эти явления, дается и материал. Значит, если исследуется, например, как называется шурин в диалектах славянских языков, на левой стороне, рядом с картой, находятся все ответы из этих 853 пунктов, где, как это называется. Но эта карта, этот материал, это не финальная работа. Эта картина дает возможность интерпретации, что произошло в мысли славян в связи с контактами с иными языками, с другими народами и так далее. И это имеет не только, так сказать, языковое значение, а это имеет даже и конфессиональное значение. Вот, например, эти славянские названия семейных отношений. У древних славян очень серьезно отличалось вот это отношение по «брат сестры моего мужа» или «брат сестры моей жены».
0: То есть название родственников.
2: Название родственников. Этот шурин, девер, невеста, заловка, етрва и так далее, и так далее. И если мы сделаем сегодняшнюю карту об этом состоянии, получается какая картина? Вот все те народы, которые были в контакте с немецки говорящими носителями языка, а не только немецки говорящими, а, скажем, римско-католическим населением, которые из латыни посредством верхненемецкого языка заимствовала эти названия, и не только религиозного характера, а общественного характера. На этом кайте появляется, что в чешских, словацких, лужицких диалектах уже такого названия семейных отношений нет, потому что там из немецкого языка вошло название «швагор», «швага», и уже не отличается, брат ли он жены или брат ли он мужа, а просто эти интерлингвистические, интермеждуязыковые, междуконфессиональные названия повлияли и на определение ареалов в сфере словарного запаса. Есть, например, лук. Им пользуемся каждый день при приготовлении пищи. А те народы, которые были в связи с германским языком, имеют цибулю, цвибль. И, например, название праздников – Рождество или у южных славян Божич, где сохраняется эта традиция, скажем, там, христианского, византийского характера. А на западные славяне заимствовали из немецкого «Weihnachten» имеют «Вяноце». Так что этот общеславянский лингвистический атлас имеет значение вот такого культурологического, этнографического, лингвистического, даже интерконфессионального характера. А с другой стороны, например, известно, что болгарские диалекты, македонские диалекты и часть сербских диалектов была в контакте с турецким языком, с греческим языком. И что там является на карте? Что показывается на картах? Все славянские языки, например, склоняют так, что в конце слова есть окончание. Мать от матери, матери, отец отца отцу.
0: Падежное окончание, склонение.
2: Падежное окончание, которое в конце слова. А в связи с контактами языков другого типа, как турецкий, греческий, часть сербских диалектов и болгарские, и македонские диалекты не склоняют. У них нет падежных окончаний, а это грамматическое значение выражается предлогом. И это очень-очень интересная картина того, как постепенно и по столетиям развивающиеся контакты повлияют на суть языка. Как он меняется в результате не только контактов с другими языками, не только в сфере словарного запаса, а как раз и в сфере мышления, грамматического мышления, как они меняют свою грамматику. В том смысле общеславянского лингвистического атласа, конечно, участвуют все славянские академии наук и все университеты. Так сказать, в международную комиссию входят лингвисты, работающие не только в академиях наук, но всегда договор имеет такой характер, что один член из академии наук, а один член национального коллектива из университета. Словацкая комиссия имеет одно первенство в этой большой группе сотрудников, потому что в 2004 году мы создали компьютерную программу, которая имеет свое большое значение в том, что каждый звук, который соблюдается в определенных диалектах, которые мы нашли, и наши предки, которые исследовали диалект, имеет свой знак, имеется специальная транскрипция. Мы этой специальной транскрипцией в компьютер запишем все эти данные. И есть специальная программа, дигитальная карта этого большого пространства от Италии до Урала. И программа сама способна нарисовать карту. И дело в том, что меняется ментальный подход диалектолога к обработке диалектов, потому что он уже не только диалектологом, и он должен быть программистом. Он должен этот диалектный материал подготовить для компьютера так, что потом компьютер очень легко, очень свободно готовит карту. Но этот ментальный вклад – это на плечах лингвиста. Компьютер не думает. Просто Словацкая комиссия в 2004 году всем национальным комиссиям дала вот эту программу. Это наш ноу-хау. Да, и все национальные комиссии используются этой программой. Благодаря этого очень ускорилось издание определенных томов, и уже, например, Польская комиссия, Белорусская комиссия, Словенская комиссия, Хорватская комиссия, Македонская комиссия, Словацкая комиссия свои тома издали в результате использования этой программы. А те тома, которые сейчас готовятся, которые обрабатываются, мы увидим, на каком этапе уже они находятся. Значит, этот материал, благодаря этому словацкого вклада, обрабатывается уже на очень современных научных этапах.
0: Гостем нашей студии был доктор филологических наук из Института языкознания Словацкой академии наук в Братиславе Павел Жига.

0: Друзья, пришло время прощаться. Мы желаем вам всего доброго. Над передачей работали Ирина Сычикова, Алена Ганева, Владимир Веселов, ведущая программы Татьяна Житникова. До свидания. До новых встреч в эфире.
1: Наш адрес: Radio Slovakia International, STVR, Мытна 1, PO Box 55, 817-55 Братислава, Словакия. Электронная почта rsi_russian@stvr.sk. Слушать нас можно на нашей странице в интернете через спутник, на коротких волнах и на DAB+. Более подробная информация на сайте rsi.sk.

0: Радио «Словакия Интернешнл». Словакия сегодня.
1: Дорогие слушатели, нашу программу мы начинаем с информационного выпуска. Из Братиславской студии вас приветствует Андрей Шевченко.
0: Новости.
1: Словакия официально запустила кампанию в поддержку своей кандидатуры на непостоянное членство в Совете Безопасности ООН на период 2028-2029 годов. Это произошло во время рабочей поездки в США министра иностранных и европейских дел Юрая Бланара. По данным МИД, представление кандидатуры непосредственно в штаб-квартире ООН является важной вехой в усилиях Словакии по получению поддержки государств-членов для участия в одном из важнейших органов международной системы. Бланар напомнил, что подавляющее большинство из 193 членов ООН уже выразили свою поддержку. Он определил в качестве приоритетных направлений предотвращение, урегулирование и трансформацию вооруженных конфликтов, защиту международного права, прав человека и гуманитарных вопросов, аспекты безопасности стратегических ресурсов, включая энергетику, водоснабжение и критическую инфраструктуру, а также вызовы безопасности, связанные с цифровизацией и искусственным интеллектом. Словацкая Республика поддерживает ускорение реализации повестки дня на период до 2030 года, более эффективное функционирование Организации Объединенных Наций и сильную многостороннюю систему, основанную на международном праве. Об этом заявил министр иностранных и европейских дел Словацкой Республики Юрай Бланар в своем выступлении на министерской части политического форума высокого уровня по устойчивому развитию в Нью-Йорке. Он считает, что продуманное и ответственное использование новых технологий и искусственного интеллекта открывает ключевые возможности для ускорения достижения поставленных целей. Бланар также провел двусторонние переговоры с генеральным секретарем ООН Антонио Гутерешем. Страны-члены ЕС не приняли 13 июля 21-й пакет санкций против России на заседании Совета ЕС по иностранным делам. Однако, по словам государственного секретаря МИД Словакии Марека Эштока, пакет не содержит ничего, что противоречило бы экономическим интересам Словацкой Республики. Дискуссия продолжится на уровне постоянных представителей при ЕС в эту среду. Эшток утверждает, что Словацкая Республика имеет очень хороший механизм проверки мер, предложенных в санкционных пакетах, чтобы гарантировать, что туда не попадет ничего, что могло бы угрожать Словакии, словацким компаниям или, например, поставкам энергетического сырья. Министр обороны Словакии Роберт Калиняк проведет в среду 15 июля переговоры со своим чешским коллегой Яромиром Зуной в Праге. Накануне на пресс-конференции он заявил, что министр готовит несколько сделок в области военной техники, которые, по его мнению, будут взаимовыгодными. Словацкая Республика является очень важным партнером для Чешской Республики в области военно-промышленного сотрудничества. Мы хотели бы присоединиться к некоторым рамочным соглашениям, которые Словацкая Республика заключила в рамках Европейского фонда SAFE – Security Action for Europe. И Словакия также заинтересована в некоторых конкретных продуктах нашей оборонной промышленности, отметил глава Минобороны Чехии. Министерство окружающей среды Словацкой Республики одобрило строительство в Братиславе центра по переработке отходов в энергию для сжигания бытовых и промышленных отходов. Компания «Словнафт» намерена построить его на территории своего нефтеперерабатывающего завода. Это следует из окончательного заключения, которое еще не вступило в силу и было вынесено в рамках процесса оценки воздействия на окружающую среду. Словацкий пловец Матей Душа установил новый национальный рекорд на дистанции 50 метров вольным стилем на чемпионате Северной Каролины среди взрослых в Кэри, США. С результатом 21,87 секунды он стал первым словаком в истории, преодолевшим отметку в 22 секунды, и улучшил свой предыдущий результат 22,11 секунды с чемпионата мира 2024 года в Дохе на 24 секунды.
0: Тема дня.
2: Цены на словацких автозаправках снова начали расти. По сравнению с прошлой неделей, больше всего выросли цены на дизельное топливо. Оно подорожало почти на 4 цента, а бензин почти на цент. О повышении цен говорят не только эксперты, но и транспортные компании. Цены на общественный транспорт также могут вырасти. Возобновление конфликта между США и Ираном, а также российский запрет на экспорт нефти начинают сказываться. Цены на нефть выросли с 1 евро 48 центов в конце июня до 1 евро 52 центов на прошлой неделе. И рост продолжается. В настоящее время можно увидеть на заправках цены выше евро 65 центов. По мнению аналитика, следствием повышения цен на нефть может стать и рост цен на проезд в общественном транспорте. Возможно, здесь не будет немедленного эффекта, как в случае с обычными автомобилистами, если конкретный перевозчик или компания обеспечили себе определенные объемы по более старой цене. Но даже такие перевозчики постепенно будут вынуждены приспособиться к более высокому уровню цен, пояснил аналитик и эксперт по энергетике Радован Паточар. Руководство городов отказывается повышать цены до выборов в местные органы власти, а поэтому удорожание топлива повлияет на бюджеты муниципалитетов. Если эта тенденция сохранится в будущем, то есть до конца года, это может также привести к корректировке тарифов на проезд. На данный момент я скорее ожидаю, что вопрос будет решен за счет увеличения субсидий, сказал председатель Ассоциации городов и сел Словакии Йозеф Божик. О проблемах уже говорят, например, перевозчики, которые предупреждают о недопустимости повышения цен. Практически все статьи расходов перевозчиков растут – топливо, заработная плата, запасные части и страховка. А с учетом низкой рентабельности транспортных перевозок они не смогут покрывать их в одиночку в долгосрочной перспективе, сообщила Ассоциация автомобильных перевозчиков «Чесмат Словакия». Более того, по мнению экспертов, давление будет оказываться не только на цены на нефть. В основном мы наблюдаем рост цен на нефть, за которым последует рост цен на природный газ и затем на энергоемкие товары, такие как удобрения, используемые в сельском хозяйстве, пояснил аналитик Доминик Хаппл. По мнению Национального банка Словакии, продолжающийся конфликт может привести к росту инфляции и замедлению экономического роста страны. Аналитики считают, что облегчение принесет только ускоренное окончательное открытие Ормузского пролива. Цены на нефть растут вследствие продолжающейся войны между США и Ираном. Это в основном связано с повторным закрытием Ормузского пролива, о котором объявил Иран. США утверждают обратное, что пролив остается открытым. Однако частота судоходства упала до самого низкого уровня за последние недели после возобновления атак.
3: В эфире «Словакия сегодня». Мы продолжаем. С вами Татьяна Житникова. Месяц июль в нашей стране посвящен словакам и словацкой культуре, которая бесспорно принадлежит к общему славянскому наследию. Сегодня гость нашей студии – ученый-лингвист из Института языкознания имени Людавита Штура в Братиславе Павел Жига. Мы будем говорить о славянском лингвистическом атласе. Славянские языки не перестают вызывать интерес у студентов. Культура славянских народов нам близка и понятна. Об этом нам расскажет профессор Мария Добрикова, заведующая кафедрой славянской филологии Университета Каменского в Братиславе. Оставайтесь с нами, друзья, до конца нашей программы.
0: Радио «Словакия Интернешнл».
3: Месяц июль в нашей стране посвящен словакам и словацкой культуре. Мы являемся частью большого славянского мира, который мы унаследовали от наших далеких предков, бывших когда-то одним славянским народом. Много веков назад на нашу территорию пришли солунские братья Кирилл и Мефодий. Они перевели священное писание на старославянский язык, понятный в то время всем славянским народам. Изучению славянских языков большое внимание уделяется на философском факультете Университета Каменского в Братиславе. Профессор, доктор наук, заведующая кафедрой славянской филологии Мария Добрикова уже годы занимается славистикой и, в частности, болгарским языком. Давайте послушаем, как начинался ее путь в науку.
4: Od detstva som chcela byť učiteľka, a to preto, že som chodila na základnú.
5: С детства я хотела быть учителем, потому что я ходила в школу, директором которой был пан Микулаш Смерек. Он запомнился мне тем, как проводил уроки, наглядно объясняя детям самые сложные вопросы, хвалил учеников и с радостью давал им хорошие отметки. Например, когда он рассказывал о великом словацком поэте Гвоздославе, то надевал костюм и галстук-бабочку. Именно так, как одевался Гвоздослав. И мы легко представляли этого поэта.
4: Ну, а потом, когда я шла на гимназию, там власне тежня.
5: А потом я поступила в гимназию. Там были также замечательные преподаватели, которые привили мне любовь к словацкому языку и языкознанию. Именно тогда у меня появилось желание наряду со словацким изучать немецкий язык. И я поступила на философский факультет Университета Каменского в Братиславе. Но в том году такой специализации в университете не было. И мне предложили в качестве второго языка болгарский. И я согласилась. В первых семестрах я показала отличные результаты учебы, и меня направили на стажировку в Болгарию. И хотя мои родители возражали из-за моего юного возраста, все равно мы с моей однокурсницей отправились в Софию.
4: Bolo to veľmi krásne obdobie môjho života. Si tak dodnes черпам с ти.
5: Это была прекрасная пора моей жизни, может быть, одна из лучших. До сих пор я пользуюсь теми знаниями, которые получила в Софийском университете. Я встретила много умных и добрых людей. Я подружилась со многими болгарскими студентами. Мы жили в общежитии. Тогда мне было всего 19 лет. Это были 70-е годы. У меня были замечательные профессора и преподаватели. Одна из них – болгарка, которая преподавала в университете Каменского. Она учила по определенной модели, которая позволяет быстро владеть иностранным языком. Но когда я приехала в Софию, то поняла, что эта модель не работает, и стала серьезно заниматься болгарским. Из Софии я приехала в Братиславу уже как болгарофил. Я искренне полюбила болгарский язык и культуру.
3: Пани Добрикова, чем вы занимаетесь в последнее время? Расскажите о ваших публикациях.
4: Напоследы был конкретный článок до часопису в Болгарску.
5: Совсем недавно вышла моя статья в одном болгарском научном журнале. Она посвящена жизни и деятельности болгарского царя Фердинанда I, основателя Третьего болгарского царства. Он принадлежал к роду Кобургов. Он младший сын принца Августа Кобургского и принцессы Клементины Орлеанской.
3: Почему вы заинтересовались именно этой личностью?
4: Фердинанд I владел Болгарску 31 роков, найсам прваку книжа.
5: Фердинанд I правил в Болгарии 31 год. Он был интересным человеком, сильной личностью. Любил оперное пение, разбирался в искусстве, любил охотиться, был сторонником прогресса, строительства железных дорог. Царь Фердинанд внес большой вклад в развитие Болгарии. Ввел электрическое освещение на улицах, финансировал трассу, по которой ходил знаменитый Ориент-экспресс. Однажды Фердинанд даже сидел в кабине машиниста этого легендарного поезда.
4: Но он походил с того славного великого кобурговского рода.
5: Поскольку царь Фердинанд принадлежал к славному роду, который владел землями на юге Словакии, то часто бывал на Гемере в детстве и очень полюбил этот край. Несмотря на то, что он как правитель много сделал для Болгарии, граждане этой страны отвернулись от него. Дело в том, что во время Первой мировой войны он перешел на сторону Германии, Турции и Австро-Венгрии. А поскольку эта война его сторонниками была проиграна, то потерпел поражение и Фердинанд, и Болгария лишилась части территории. Именно тогда у болгар отношение к нему изменилось. Фердинанд отрекся от престола и должен был эмигрировать. И он уехал на территорию тогдашней Чехословацкой республики, где когда-то были его земли. Правительство Чехословакии позволило изгнанному правителю дожить свои дни в своем поместье. Местные жители, словаки, очень уважали Фердинанда, потому что он создавал для них рабочие места. На одной из шахт работало более 500 человек. Этих рабочих он обеспечил жильем, питанием и медициной. Он принимал на работу целые семьи из окрестных деревень. У людей появился постоянный доход, и они это очень ценили.
4: Зачали болгари говорить о том, что принесу его остатки.
5: В Болгарии уже в наши дни начали раздаваться голоса о том, что прах Фердинанда надо перенести на его родину, в Болгарию. Якобы он так хотел быть похороненным в Болгарии. Ко мне обратились коллеги из Софии с просьбой проверить эти данные. Я изучила все доступные документы и нашла подтверждение тому, что на самом деле Фердинанд очень любил словацкий Гемер и Грыгронье. Фердинанд был странным человеком. Он верил в сверхъестественные силы, в мистику. В свое время он поддержал нацистскую Германию. После войны жил там и был похоронен. На его саркофаге в Кобурге высечено следующее: «Здесь я покоюсь в саркофаге в кобургском склепе святого Августина». Уставший от жизни старец и всем сердцем желавший быть погребенным в словацкой земле.
4: Аби мои кости спочинули в лоне словенской земли.
3: Мне остается добавить, что прах болгарского царя Фердинанда уже перенесен в Болгарию.

0: Я хочу сердечно поблагодарить профессора Марию Добрикову за участие в нашей программе.
1: Радио Словакия International.
0: В Словакии уже годы ведется работа над славянским лингвистическим атласом. Десятки ученых из всех стран, где проживают славянские народы и этносы, были привлечены к изданию большой книги с картами и иллюстрациями. Сегодня на эту тему мы будем говорить с профессором из Института языкознания имени Людовита Штура Словацкой академии наук Павлом Жигой.
2: Общеславянский лингвистический атлас является очень серьезным проектом, на котором участвуют все страны, где живут славяне. Значит, это не только славянские государства, а также исследуются славянские диалекты на территории Италии, где живут словенцы, на территории Румынии, где живут и словаки, и украинцы, на территории Венгрии, на территории Прибалтийских республик, где живет русское или славянское население. В Германии особенная группа лужицких сербов, где тоже 4 исследовательских пункта. Лингвистический атлас является очень старым проектом, и его придумали французские лингвисты Антуан Майе и Люсьен Тенье еще на первом славянском конгрессе в 1929 году. Что исследуется и какое имеет значение общеславянский лингвистический атлас? Исследуется материал на 853 пунктах. На всей славянской территории от Ядранского моря по Урал. И в каждой деревне, в каждом селе, которое исследуется, было испытано 3450 вопросов. Значит, здесь масса естественного языкового материала о том, какие звуки используются в диалектах, как склоняют там люди, как называют определенные вещи, с которыми встречаются и традиционно, и в современной жизни. Синтаксис, словообразование, значит, все-все-все явления языков, и на основании этих материалов это картографически обрабатывается. В настоящее время уже определенные национальные комиссии издали там каких-то 22 тома определенных явлений. Есть специфический том сельское хозяйство, приготовление пищи, семейные отношения. Это в серии лексикословообразовательное. Это значит, там исследуется словарный запас. Какими словами называются, чем отличаются определенные языки, территории, ареалы. И есть фонетическо-грамматическая серия, которая исследуется, как развивались определенные гласные, согласные группы согласных грамматически, как изменялись определенные славянские языки. Общеславянский атлас – это картографическая обработка, и одновременно с картой, на которой изображаются эти явления, дается и материал. Значит, если исследуется, например, как называется шурин в диалектах славянских языков, на левой стороне, рядом с картой, находятся все ответы из этих 853 пунктов, где, как это называется. Но эта карта, этот материал, это не финальная работа. Эта картина дает возможность интерпретации, что произошло в мысли славян в связи с контактами с иными языками, с другими народами и так далее. И это имеет не только, так сказать, языковое значение, а это имеет даже и конфессиональное значение. Вот, например, эти славянские названия семейных отношений. У древних славян очень серьезно отличалось вот это отношение по «брат сестры моего мужа» или «брат сестры моей жены».
0: То есть название родственников.
2: Название родственников. Этот шурин, девер, невеста, заловка, етрва и так далее, и так далее. И если мы сделаем сегодняшнюю карту об этом состоянии, получается какая картина? Вот все те народы, которые были в контакте с немецки говорящими носителями языка, а не только немецки говорящими, а, скажем, римско-католическим населением, которое из латыни посредством верхненемецкого языка заимствовало эти названия, и не только религиозного характера, а общественного характера. На этой карте появляется, что в чешских, словацких, лужицких диалектах уже такого названия семейных отношений нет, потому что там из немецкого языка вошло название «швагор», «швага», и уже не отличается, брат ли он жены или брат ли он мужа, а просто эти интерлингвистические, интермеждуязыковые, междуконфессиональные названия повлияли и на определение ареалов в сфере словарного запаса. Есть, например, лук. Им пользуемся каждый день при приготовлении пищи. А те народы, которые были в связи с германским языком, имеют цибулю, цвибл. И, например, название праздников – Рождество или у южных славян Божич, где сохраняется эта традиция, скажем, там, христианского, византийского характера. А на западные славяне заимствовали из немецкого «Weihnachten» имеют «Вяноце». Так что этот общеславянский лингвистический атлас имеет значение вот такого культурологического, этнографического, лингвистического, даже интерконфессионального характера. А с другой стороны, например, известно, что болгарские диалекты, македонские диалекты и часть сербских диалектов была в контакте с турецким языком, с греческим языком. И что там является на карте? Что показывается на картах? Все славянские языки, например, склоняют так, что в конце слова есть окончание. Мать от матери, матери, отец отца отцу.
0: Падежное окончание, склонение.
2: Падежное окончание, которое в конце слова. А в связи с контактами языков другого типа, как турецкий, греческий, часть сербских диалектов и болгарские, и македонские диалекты не склоняют. У них нет падежных окончаний, а это грамматическое значение выражается предлогом. И это очень-очень интересная картина того, как постепенно и по столетиям развивающиеся контакты повлияют на суть языка, как он меняется в результате не только контактов с другими языками, не только в сфере словарного запаса, а как раз и в сфере мышления, грамматического мышления, как они меняют свою грамматику. В том смысле общеславянского лингвистического атласа, конечно, участвуют все славянские академии наук и все университеты. Так сказать, в международную комиссию входят лингвисты, работающие не только в академиях наук, но всегда договор имеет такой характер, что один член из академии наук, а один член национального коллектива из университета. Словацкая комиссия имеет одно первенство в этой большой группе сотрудников, потому что в 2004 году мы создали компьютерную программу, которая имеет свое большое значение в том, что каждый звук, который соблюдается в определенных диалектах, которые мы нашли, и наши предки, которые исследовали диалект, имеет свой знак, имеется специальная транскрипция. Мы этой специальной транскрипцией в компьютер запишем все эти данные. И есть специальная программа, дигитальная карта этого большого пространства от Италии до Урала. И программа сама способна нарисовать карту. И дело в том, что меняется ментальный подход диалектолога к обработке диалектов, потому что он уже не только диалектологом, и он должен быть программистом. Он должен этот диалектный материал подготовить для компьютера так, что потом компьютер очень легко, очень свободно готовит карту. Но этот ментальный вклад – это на плечах лингвиста. Компьютер не думает. Просто Словацкая комиссия в 2004 году всем национальным комиссиям дала вот эту программу. Это наш ноу-хау. Да, и все национальные комиссии используются этой программой. Благодаря этого очень ускорилось издание определенных томов, и уже, например, Польская комиссия, Белорусская комиссия, Словенская комиссия, Хорватская комиссия, Македонская комиссия, Словацкая комиссия свои тома издали в результате использования этой программы, а те тома, которые сейчас готовятся, которые обрабатываются, мы увидим, на каком этапе уже они находятся. Значит, этот материал, благодаря этому словацкого вклада, обрабатывается уже на очень современных научных этапах.
0: Гостем нашей студии был доктор филологических наук из Института языкознания Словацкой академии наук в Братиславе Павел Жига.

0: Друзья, пришло время прощаться. Мы желаем вам всего доброго. Над передачей работали Ирина Сычикова, Алена Ганева, Владимир Веселов, ведущая программы Татьяна Житникова. До свидания. До новых встреч в эфире.
1: Наш адрес: Radio Slovakia International, STVR, Мытна 1, PO Box 55, 817-55 Братислава, Словакия. Электронная почта rsi_russian@stvr.sk. Слушать нас можно на нашей странице в интернете через спутник, на коротких волнах и на DAB+. Более подробная информация на сайте rsi.sk.

0: Радио «Словакия Интернешнл». Словакия сегодня.
1: Дорогие слушатели, нашу программу мы начинаем с информационного выпуска. Из Братиславской студии вас приветствует Андрей Шевченко.
0: Новости.
1: Словакия официально запустила кампанию в поддержку своей кандидатуры на непостоянное членство в Совете Безопасности ООН на период 2028-2029 годов. Это произошло во время рабочей поездки в США министра иностранных и европейских дел Юрая Бланара. По данным МИД, представление кандидатуры непосредственно в штаб-квартире ООН является важной вехой в усилиях Словакии по получению поддержки государств-членов для участия в одном из важнейших органов международной системы. Бланар напомнил, что подавляющее большинство из 193 членов ООН уже выразили свою поддержку. Он определил в качестве приоритетных направлений предотвращение, урегулирование и трансформацию вооруженных конфликтов, защиту международного права, прав человека и гуманитарных вопросов, аспекты безопасности стратегических ресурсов, включая энергетику, водоснабжение и критическую инфраструктуру, а также вызовы безопасности, связанные с цифровизацией и искусственным интеллектом. Словацкая Республика поддерживает ускорение реализации повестки дня на период до 2030 года, более эффективное функционирование Организации Объединенных Наций и сильную многостороннюю систему, основанную на международном праве. Об этом заявил министр иностранных и европейских дел Словацкой Республики Юрай Бланар в своем выступлении на министерской части политического форума высокого уровня по устойчивому развитию в Нью-Йорке. Он считает, что продуманное и ответственное использование новых технологий и искусственного интеллекта открывает ключевые возможности для ускорения достижения поставленных целей. Бланар также провел двусторонние переговоры с генеральным секретарем ООН Антонио Гутерешем. Страны-члены ЕС не приняли 13 июля 21-й пакет санкций против России на заседании Совета ЕС по иностранным делам. Однако, по словам государственного секретаря МИД Словакии Марека Эштока, пакет не содержит ничего, что противоречило бы экономическим интересам Словацкой Республики. Дискуссия продолжится на уровне постоянных представителей при ЕС в эту среду. Эшток утверждает, что Словацкая Республика имеет очень хороший механизм проверки мер, предложенных в санкционных пакетах, чтобы гарантировать, что туда не попадет ничего, что могло бы угрожать Словакии, словацким компаниям или, например, поставкам энергетического сырья. Министр обороны Словакии Роберт Калиняк проведет в среду 15 июля переговоры со своим чешским коллегой Яромиром Зуной в Праге. Накануне на пресс-конференции он заявил, что министр готовит несколько сделок в области военной техники, которые, по его мнению, будут взаимовыгодными. Словацкая республика является очень важным партнером для Чешской республики в области военно-промышленного сотрудничества. Мы хотели бы присоединиться к некоторым рамочным соглашениям, которые Словацкая республика заключила в рамках Европейского фонда SAFE – Security Action for Europe. И Словакия также заинтересована в некоторых конкретных продуктах нашей оборонной промышленности, отметил глава Минобороны Чехии. Министерство окружающей среды Словацкой Республики одобрило строительство в Братиславе центра по переработке отходов в энергию для сжигания бытовых и промышленных отходов. Компания «Словнафт» намерена построить его на территории своего нефтеперерабатывающего завода. Это следует из окончательного заключения, которое еще не вступило в силу и было вынесено в рамках процесса оценки воздействия на окружающую среду. Словацкий пловец Матей Душа установил новый национальный рекорд на дистанции 50 метров вольным стилем на чемпионате Северной Каролины среди взрослых в Кэри, США. С результатом 21,87 секунды он стал первым словаком в истории, преодолевшим отметку в 22 секунды, и улучшил свой предыдущий результат 22,11 секунды с чемпионата мира 2024 года в Дохе на 24 секунды.
0: Тема дня.
2: Цены на словацких автозаправках снова начали расти. По сравнению с прошлой неделей, больше всего выросли цены на дизельное топливо. Оно подорожало почти на 4 цента, а бензин почти на цент. О повышении цен говорят не только эксперты, но и транспортные компании. Цены на общественный транспорт также могут вырасти. Возобновление конфликта между США и Ираном, а также российский запрет на экспорт нефти начинают сказываться. Цены на нефть выросли с 1 евро 48 центов в конце июня до 1 евро 52 центов на прошлой неделе. И рост продолжается. В настоящее время можно увидеть на заправках цены выше евро 65 центов. По мнению аналитика, следствием повышения цен на нефть может стать и рост цен на проезд в общественном транспорте. Возможно, здесь не будет немедленного эффекта, как в случае с обычными автомобилистами, если конкретный перевозчик или компания обеспечили себе определенные объемы по более старой цене. Но даже такие перевозчики постепенно будут вынуждены приспособиться к более высокому уровню цен, пояснил аналитик и эксперт по энергетике Радован Паточар. Руководство городов отказывается повышать цены до выборов в местные органы власти, а поэтому удорожание топлива повлияет на бюджеты муниципалитетов. Если эта тенденция сохранится в будущем, то есть до конца года, это может также привести к корректировке тарифов на проезд. На данный момент я скорее ожидаю, что вопрос будет решен за счет увеличения субсидий, сказал председатель Ассоциации городов и сел Словакии Йозеф Божик. О проблемах уже говорят, например, перевозчики, которые предупреждают о недопустимости повышения цен. Практически все статьи расходов перевозчиков растут. Топливо, заработная плата, запасные части и страховка. А с учетом низкой рентабельности транспортных перевозок, они не смогут покрывать их в одиночку в долгосрочной перспективе, сообщила Ассоциация автомобильных перевозчиков «Чесмат Словакия». Более того, по мнению экспертов, давление будет оказываться не только на цены на нефть. В основном мы наблюдаем рост цен на нефть, за которым последует рост цен на природный газ и затем на энергоемкие товары, такие как удобрения, используемые в сельском хозяйстве, пояснил аналитик Доминик Хаппл. По мнению Национального банка Словакии, продолжающийся конфликт может привести к росту инфляции и замедлению экономического роста страны. Аналитики считают, что облегчение принесет только ускоренное окончательное открытие Ормузского пролива. Цены на нефть растут вследствие продолжающейся войны между США и Ираном. Это в основном связано с повторным закрытием Ормузского пролива, о котором объявил Иран. США утверждают обратное, что пролив остается открытым. Однако частота судоходства упала до самого низкого уровня за последние недели после возобновления атак.
3: В эфире «Словакия сегодня». Мы продолжаем. С вами Татьяна Житникова. Месяц июль в нашей стране посвящен словакам и словацкой культуре, которая бесспорно принадлежит к общему славянскому наследию. Сегодня гость нашей студии – ученый-лингвист из Института языкознания имени Людавита Штура в Братиславе Павел Жига. Мы будем говорить о славянском лингвистическом атласе. Славянские языки не перестают вызывать интерес у студентов. Культура славянских народов нам близка и понятна. Об этом нам расскажет профессор Мария Добрикова, заведующая кафедрой славянской филологии Университета Каменского в Братиславе. Оставайтесь с нами, друзья, до конца нашей программы.
0: Радио «Словакия Интернешнл».
3: Месяц июль в нашей стране посвящен словакам и словацкой культуре. Мы являемся частью большого славянского мира, который мы унаследовали от наших далеких предков, бывших когда-то одним славянским народом. Много веков назад на нашу территорию пришли солунские братья Кирилл и Мефодий. Они перевели священное писание на старославянский язык, понятный в то время всем славянским народам. Изучению славянских языков большое внимание уделяется на философском факультете Университета Каменского в Братиславе. Профессор, доктор наук, заведующая кафедрой славянской филологии Мария Добрикова уже годы занимается славистикой и, в частности, болгарским языком. Давайте послушаем, как начинался ее путь в науку.
4: Od detstva som chcela byť učiteľka, a to preto, že som chodila na základnú.
2: С детства я хотела быть учителем, потому что я ходила в школу, директору которой был пан Микулаш Смерек. Он запомнился мне тем, как проводил уроки, наглядно объясняя детям самые сложные вопросы, хвалил учеников и с радостью давал им хорошие отметки. Например, когда он рассказывал о великом словацком поэте Гвоздославе, то надевал костюм и галстук-бабочку. Именно так, как одевался Гвоздослав. И мы легко представляли этого поэта.
4: Ну, а потом, когда я шла на гимназию, там власне теж некие...
2: А потом я поступила в гимназию. Там были также замечательные преподаватели, которые привили мне любовь к словацкому языку и языкознанию. Именно тогда у меня появилось желание наряду со словацким изучать немецкий язык. И я поступила на философский факультет Университета Каменского в Братиславе. Но в том году такой специализации в университете не было. И мне предложили в качестве второго языка болгарский. И я согласилась. В первых семестрах я показала отличные результаты учебы, и меня направили на стажировку в Болгарию. И хотя мои родители возражали из-за моего юного возраста, все равно мы с моей однокурсницей отправились в Софию.
4: Bolo to veľmi krásne obdobie môjho života. Si tak dodnes čerpám z tých.
2: Это была прекрасная пора моей жизни. Может быть, одна из лучших. До сих пор я пользуюсь теми знаниями, которые получила в Софийском университете. Я встретила много умных и добрых людей. Я подружилась со многими болгарскими студентами. Мы жили в общежитии. Тогда мне было всего 19 лет. Это были 70-е годы. У меня были замечательные профессора и преподаватели. Одна из них – болгарка, которая преподавала в университете Каменского. Она учила по определенной модели, которая позволяет быстро владеть иностранным языком. Но когда я приехала в Софию, то поняла, что эта модель не работает, и стала серьезно заниматься болгарским. Из Софии я приехала в Братиславу уже как болгарофил. Я искренне полюбила болгарский язык и культуру.
3: Пани Добрикова, чем вы занимаетесь в последнее время? Расскажите о ваших публикациях.
4: Напоследы был конкретный článок до часопису в Болгарску.
2: Совсем недавно вышла моя статья в одном болгарском научном журнале. Она посвящена жизни и деятельности болгарского царя Фердинанда I, основателя Третьего Болгарского царства. Он принадлежал к роду Кобургов. Он младший сын принца Августа Кобургского и принцессы Клементины Орлеанской.
3: Почему вы заинтересовались именно этой личностью?
4: Фердинанд I владел Болгарску 31 роков, найсам прваку книжа.
2: Фердинанд I правил в Болгарии 31 год. Он был интересным человеком, сильной личностью. Любил оперное пение, разбирался в искусстве, любил охотиться, был сторонником прогресса, строительства железных дорог. Царь Фердинанд внес большой вклад в развитие Болгарии. Ввел электрическое освещение на улицах, финансировал трассу, по которой ходил знаменитый Ориент-экспресс. Однажды Фердинанд даже сидел в кабине машиниста этого легендарного поезда.
4: Но он походил с того славного великого кобурговского рода.
2: Поскольку царь Фердинанд принадлежал к славному роду, который владел землями на юге Словакии, то часто бывал на Гемере в детстве и очень полюбил этот край. Несмотря на то, что он как правитель много сделал для Болгарии, граждане этой страны отвернулись от него. Дело в том, что во время Первой мировой войны он перешел на сторону Германии, Турции и Австро-Венгрии. А поскольку эта война его сторонниками была проиграна, то потерпел поражение и Фердинанд, и Болгария лишилась части территории. Именно тогда у болгар отношение к нему изменилось. Фердинанд отрекся от престола и должен был эмигрировать. И он уехал на территорию тогдашней Чехословацкой республики, где когда-то были его земли. Правительство Чехословакии позволило изгнанному правителю дожить свои дни в своем поместье. Местные жители, словаки, очень уважали Фердинанда, потому что он создавал для них рабочие места. На одной из шахт работало более 500 человек. Этих рабочих он обеспечил жильем, питанием и медициной. Он принимал на работу целые семьи из окрестных деревень. У людей появился постоянный доход, и они это очень ценили.
4: Зачали болгари говорить о том, что принесу его остатки.
2: В Болгарии уже в наши дни начали раздаваться голоса о том, что прах Фердинанда надо перенести на его родину, в Болгарию. Якобы он так хотел быть похороненным в Болгарии. Ко мне обратились коллеги из Софии с просьбой проверить эти данные. Я изучила все доступные документы и нашла подтверждение тому, что на самом деле Фердинанд очень любил словацкий Гемер и Грыгронье. Фердинанд был странным человеком. Он верил в сверхъестественные силы, в мистику. В свое время он поддержал нацистскую Германию. После войны жил там и был похоронен. На его саркофаге в Кобурге высечено следующее. «Здесь я покоюсь в саркофаге в кобургском склепе святого Августина». Уставший от жизни старец и всем сердцем желавший быть погребенным в словацкой земле.
4: Аби мои кости спочинули в лоне словенской земли.
3: Мне остается добавить, что прах болгарского царя Фердинанда уже перенесен в Болгарию.

0: Я хочу сердечно поблагодарить профессора Марию Добрикову за участие в нашей программе.
1: Радио Словакия International.
0: В Словакии уже годы ведется работа над славянским лингвистическим атласом. Десятки ученых из всех стран, где проживают славянские народы и этносы, были привлечены к изданию большой книги с картами и иллюстрациями. Сегодня на эту тему мы будем говорить с профессором из Института языкознания имени Людовита Штура Словацкой академии наук Павлом Жигой.
2: Общеславянский лингвистический атлас является очень серьезным проектом, на котором участвуют все страны, где живут славяне. Значит, это не только славянские государства, а также исследуются славянские диалекты на территории Италии, где живут словенцы, на территории Румынии, где живут и словаки, и украинцы, на территории Венгрии, на территории Прибалтийских республик, где живет русское или славянское население. В Германии особенная группа лужицких сербов, где тоже 4 исследовательских пункта. Лингвистический атлас является очень старым проектом, и его придумали французские лингвисты Антуан Майе и Люсьен Тенье еще на первом славянском конгрессе в 1929 году. Что исследуется и какое имеет значение общеславянский лингвистический атлас? Исследуется материал на 853 пунктах. На всей славянской территории от Ядранского моря по Урал. И в каждой деревне, в каждом селе, которое исследуется, было испытано 3450 вопросов. Значит, здесь масса естественного языкового материала о том, какие звуки используются в диалектах, как склоняют там люди, как называют определенные вещи, с которыми встречаются и традиционно, и в современной жизни. Синтаксис, словообразование, значит, все-все-все явления языков, и на основании этих материалов это картографически обрабатывается. В настоящее время уже определенные национальные комиссии издали там каких-то 22 тома определенных явлений. Есть специфический том «Сельское хозяйство», «Приготовление пищи», «Семейные отношения». Это в серии лексико-словообразовательное. Это значит, там исследуется словарный запас. Какими словами называются, чем отличаются определенные языки, территории, ареалы. И есть фонетическо-грамматическая серия, которая исследуется, как развивались определенные гласные, согласные группы согласных грамматически, как изменялись определенные славянские языки. Общеславянский атлас – это картографическая обработка, и одновременно с картой, на которой изображаются эти явления, дается и материал. Значит, если исследуется, например, как называется шурин в диалектах славянских языков, на левой стороне, рядом с картой, находятся все ответы из этих 853 пунктов, где, как это называется. Но эта карта, этот материал, это не финальная работа. Эта картина дает возможность интерпретации, что произошло в мысли славян в связи с контактами с иными языками, с другими народами и так далее. И это имеет не только, так сказать, языковое значение, а это имеет даже и конфессиональное значение. Вот, например, эти славянские названия семейных отношений. У древних славян очень серьезно отличалось вот это отношение по брат сестры моего мужа или брат сестры моей жены.
0: То есть название родственников.
2: Название родственников. Этот шурин, девер, невеста, заловка, етрва и так далее, и так далее. И если мы сделаем сегодняшнюю карту об этом состоянии, получается какая картина? Вот все те народы, которые были в контакте с немецки говорящими носителями языка, а не только немецки говорящими, а, скажем, римско-католическим населением, которое из латыни посредством верхненемецкого языка заимствовало эти названия, и не только религиозного характера, а общественного характера. На этом кайте появляется, что в чешских, словацких, лужицких диалектах уже такого названия семейных отношений нет, потому что там из немецкого языка вошло название «швагор», «швага», и уже не отличается, брат ли он жены или брат ли он мужа, а просто эти интерлингвистические, интермеждуязыковые, междуконфессиональные названия повлияли и на определение ареалов в сфере словарного запаса. Есть, например, лук. Им пользуемся каждый день при приготовлении пищи. А те народы, которые были в связи с германским языком, имеют цибулю, цвибл. И, например, название праздников – Рождество или у южных славян Божич, где сохраняется эта традиция, скажем, там, христианского, византийского характера. А на западные славяне заимствовали из немецкого «Weihnachten» имеют «Вяноце». Так что этот общеславянский лингвистический атлас имеет значение вот такого культурологического, этнографического, лингвистического, даже интерконфессионального характера. А с другой стороны, например, известно, что болгарские диалекты, македонские диалекты и часть сербских диалектов была в контакте с турецким языком, с греческим языком. И что там является на карте? Что показывается на картах? Все славянские языки, например, склоняют так, что в конце слова есть окончание. Мать от матери, матери, отец отца отцу.
0: Падежное окончание, склонение.
2: Падежное окончание, которое в конце слова. А в связи с контактами языков другого типа, как турецкий, греческий, часть сербских диалектов и болгарские, и македонские диалекты не склоняют. У них нет падежных окончаний, а это грамматическое значение выражается предлогом. И это очень, очень интересная картина того, как постепенно и по столетиям развивающиеся контакты повлияют на суть языка, как он меняется в результате не только контактов с другими языками, не только в сфере словарного запаса, а как раз и в сфере мышления, грамматического мышления, как они меняют свою грамматику. В том смысле общеславянского лингвистического атласа, конечно, участвуют все славянские академии наук и все университеты. Так сказать, в международную комиссию входят лингвисты, работающие не только в академиях наук, но всегда договор имеет такой характер, что один член из академии наук, а один член национального коллектива из университета. Словацкая комиссия имеет одно первенство в этой большой группе сотрудников, потому что в 2004 году мы создали компьютерную программу, которая имеет свое большое значение в том, что каждый звук, который соблюдается в определенных диалектах, которые мы нашли, и наши предки, которые исследовали диалект, имеет свой знак, имеется специальная транскрипция. Мы этой специальной транскрипцией в компьютер запишем все эти данные. И есть специальная программа, дигитальная карта этого большого пространства от Италии до Урала. И программа сама способна нарисовать карту. И дело в том, что меняется ментальный подход диалектолога к обработке диалектов, потому что он уже не только диалектологом, и он должен быть программистом. Он должен этот диалектный материал подготовить для компьютера так, что потом компьютер очень легко, очень свободно готовит карту. Но этот ментальный вклад – это на плечах лингвиста. Компьютер не думает. Просто Словацкая комиссия в 2004 году всем национальным комиссиям дала вот эту программу. Это наш ноу-хау. Да, и все национальные комиссии используются этой программой. Благодаря этого очень ускорилось издание определенных томов, и уже, например, Польская комиссия, Белорусская комиссия, Словенская комиссия, Хорватская комиссия, Македонская комиссия, Словацкая комиссия свои тома издали в результате использования этой программы, а те тома, которые сейчас готовятся, которые обрабатываются, мы увидим, на каком этапе уже они находятся. Значит, этот материал, благодаря этому словацкого вклада, обрабатывается уже на очень современных научных этапах.
0: Гостем нашей студии был доктор филологических наук из Института языкознания Словацкой академии наук в Братиславе Павел Жига.

0: Друзья, пришло время прощаться. Мы желаем вам всего доброго. Над передачей работали Ирина Сычикова, Алена Ганева, Владимир Веселов, ведущая программы Татьяна Житникова. До свидания. До новых встреч в эфире.
1: Наш адрес: Radio Slovakia International, STVR, Мытна 1, PO Box 55, 817-55 Братислава, Словакия. Электронная почта rsi_russian@stvr.sk. Слушать нас можно на нашей странице в интернете через спутник, на коротких волнах и на DAB+. Более подробная информация на сайте rsi.sk.

0: Радио «Словакия Интернешнл». Словакия сегодня.
1: Дорогие слушатели, нашу программу мы начинаем с информационного выпуска. Из Братиславской студии вас приветствует Андрей Шевченко.
0: Новости.
1: Словакия официально запустила кампанию в поддержку своей кандидатуры на непостоянное членство в Совете Безопасности ООН на период 2028-2029 годов. Это произошло во время рабочей поездки в США министра иностранных и европейских дел Юрая Бланара. По данным МИД, представление кандидатуры непосредственно в штаб-квартире ООН является важной вехой в усилиях Словакии по получению поддержки государств-членов для участия в одном из важнейших органов международной системы. Бланар напомнил, что подавляющее большинство из 193 членов ООН уже выразили свою поддержку. Он определил в качестве приоритетных направлений предотвращение, урегулирование и трансформацию вооруженных конфликтов, защиту международного права, прав человека и гуманитарных вопросов, аспекты безопасности стратегических ресурсов, включая энергетику, водоснабжение и критическую инфраструктуру, а также вызовы безопасности, связанные с цифровизацией и искусственным интеллектом. Словацкая Республика поддерживает ускорение реализации повестки дня на период до 2030 года, более эффективное функционирование Организации Объединенных Наций и сильную многостороннюю систему, основанную на международном праве. Об этом заявил министр иностранных и европейских дел Словацкой Республики Юрай Бланар в своем выступлении на министерской части политического форума высокого уровня по устойчивому развитию в Нью-Йорке. Он считает, что продуманное и ответственное использование новых технологий и искусственного интеллекта

0: проекта открывает ключевые возможности для ускорения достижения поставленных целей. Бланар также провел двусторонние переговоры с генеральным секретарем ООН Антонио Гутерешем. Страны-члены ЕС не приняли 13 июля 21 пакет санкций против России на заседании Совета ЕС по иностранным делам. Однако, по словам государственного секретаря МИД Словакии Марека Эштока, пакет не содержит ничего, что противоречило бы экономическим интересам Словацкой Республики. Дискуссия продолжится на уровне постоянных представителей при ЕС в эту среду. Эшток утверждает, что Словацкая Республика имеет очень хороший механизм проверки мер, предложенных в санкционных пакетах, чтобы гарантировать, что туда не попадет ничего, что могло бы угрожать Словакии, словацким компаниям или, например, поставкам энергетического сырья. Министр обороны Словакии Роберт Калиняк проведет в среду 15 июля переговоры со своим чешским коллегой Яромиром Зуной в Праге. Накануне на пресс-конференции он заявил, что министр готовит несколько сделок в области военной техники, которые, по его мнению, будут взаимовыгодными. Словацкая республика является очень важным партнером для Чешской республики в области военно-промышленного сотрудничества. Мы хотели бы присоединиться к некоторым рамочным соглашениям, которые Словацкая республика заключила в рамках Европейского фонда SAFE – Security Action for Europe. И Словакия также заинтересована в некоторых конкретных продуктах нашей оборонной промышленности, отметил глава Минобороны Чехии. Министерство окружающей среды Словацкой Республики одобрило строительство в Братиславе центра по переработке отходов в энергию для сжигания бытовых и промышленных отходов. Компания «Словнафт» намерена построить его на территории своего нефтеперерабатывающего завода. Это следует из окончательного заключения, которое еще не вступило в силу и было вынесено в рамках процесса оценки воздействия на окружающую среду. Словацкий пловец Матей Душа установил новый национальный рекорд на дистанции 50 метров вольным стилем на чемпионате Северной Каролины среди взрослых в Кэри, США. С результатом 21,87 секунды он стал первым словаком в истории, преодолевшим отметку в 22 секунды, и улучшил свой предыдущий результат 22,11 секунды с чемпионата мира 2024 года в Дохе на 24 секунды.
1: Тема дня.
2: Цены на словацких автозаправках снова начали расти. По сравнению с прошлой неделей больше всего выросли цены на дизельное топливо. Оно подорожало почти на 4 цента, а бензин почти на цент. О повышении цен говорят не только эксперты, но и транспортные компании. Цены на общественный транспорт также могут вырасти. Возобновление конфликта между США и Ираном, а также российский запрет на экспорт нефти начинают сказываться. Цены на нефть выросли с 1 евро 48 центов в конце июня до 1 евро 52 центов на прошлой неделе. И рост продолжается. В настоящее время можно увидеть на заправках цены выше евро 65 центов. По мнению аналитика, следствием повышения цен на нефть может стать и рост цен на проезд в общественном транспорте. Возможно, здесь не будет немедленного эффекта, как в случае с обычными автомобилистами, если конкретный перевозчик или компания обеспечили себе определенные объемы по более старой цене. Но даже такие перевозчики постепенно будут вынуждены приспособиться к более высокому уровню цен, пояснил аналитик и эксперт по энергетике Радован Паточар. Руководство городов отказывается повышать цены до выборов в местные органы власти, а поэтому удорожание топлива повлияет на бюджеты муниципалитетов. Если эта тенденция сохранится в будущем, то есть до конца года, это может также привести к корректировке тарифов на проезд. На данный момент я скорее ожидаю, что вопрос будет решен за счет увеличения субсидий, сказал председатель Ассоциации городов и сел Словакии Йозеф Божик. О проблемах уже говорят, например, перевозчики, которые предупреждают о недопустимости повышения цен. Практически все статьи расходов перевозчиков растут – топливо, заработная плата, запасные части и страховка. А с учетом низкой рентабельности транспортных перевозок, они не смогут покрывать их в одиночку в долгосрочной перспективе, сообщила Ассоциация автомобильных перевозчиков «Чесмат Словакия». Более того, по мнению экспертов, давление будет оказываться не только на цены на нефть. В основном мы наблюдаем рост цен на нефть, за которым последует рост цен на природный газ и затем на энергоемкие товары, такие как удобрения, используемые в сельском хозяйстве, пояснил аналитик Доминик Хапл. По мнению Национального банка Словакии, продолжающийся конфликт может привести к росту инфляции и замедлению экономического роста страны. Аналитики считают, что облегчение принесет только ускоренное окончательное открытие Ормузского пролива. Цены на нефть растут вследствие продолжающейся войны между США и Ираном. Это в основном связано с повторным закрытием Ормузского пролива, о котором объявил Иран. США утверждают обратное, что пролив остается открытым. Однако частота судоходства упала до самого низкого уровня за последние недели после возобновления атак.
3: В эфире «Словакия сегодня». Мы продолжаем. С вами Татьяна Житникова. Месяц июль в нашей стране посвящен словакам и словацкой культуре, которая бесспорно принадлежит к общему славянскому наследию. Сегодня гость нашей студии – ученый-лингвист из Института языкознания имени Людавита Штура в Братиславе Павел Жига. Мы будем говорить о славянском лингвистическом атласе. Славянские языки не перестают вызывать интерес у студентов. Культура славянских народов нам близка и понятна. Об этом нам расскажет профессор Мария Добрикова, заведующая кафедрой славянской филологии Университета Каменского в Братиславе. Оставайтесь с нами, друзья, до конца нашей программы.
1: Радио «Словакия Интернешнл».
3: Месяц июль в нашей стране посвящен словакам и словацкой культуре. Мы являемся частью большого славянского мира, который мы унаследовали от наших далеких предков, бывших когда-то одним славянским народом. Много веков назад на нашу территорию пришли солунские братья Кирилл и Мефодий. Они перевели священное писание на старославянский язык, понятный в то время всем славянским народам. Изучению славянских языков большое внимание уделяется на философском факультете Университета Каменского в Братиславе. Профессор, доктор наук, заведующая кафедрой славянской филологии Мария Добрикова уже годы занимается славистикой и, в частности, болгарским языком. Давайте послушаем, как начинался ее путь в науку.
4: Od detstva som chcela byť učiteľka, a to preto, že som chodila na základnú.
5: С детства я хотела быть учителем, потому что я ходила в школу, директору которой был пан Микулаш Смерек. Он запомнился мне тем, как проводил уроки, наглядно объясняя детям самые сложные вопросы. Хвалил учеников и с радостью давал им хорошие отметки. Например, когда он рассказывал о великом словацком поэте Гвоздославе, то надевал костюм и галстук-бабочку. Именно так, как одевался Гвоздослав. И мы легко представляли этого поэта.
4: Ну, а потом, когда я шла на гимназию, там власне теж некие...
5: А потом я поступила в гимназию. Там были также замечательные преподаватели, которые привили мне любовь к словацкому языку и языкознанию. Именно тогда у меня появилось желание наряду со словацким изучать немецкий язык. И я поступила на философский факультет Университета Каменского в Братиславе. Но в том году такой специализации в университете не было. И мне предложили в качестве второго языка болгарский. И я согласилась. В первых семестрах я показала отличные результаты учебы, и меня направили на стажировку в Болгарию. И хотя мои родители возражали из-за моего юного возраста, все равно мы с моей однокурсницей отправились в Софию.
4: Было то вельми красное обдобие моего живота. Си так доднес черпам с ти.
5: Это была прекрасная пора моей жизни, может быть, одна из лучших. До сих пор я пользуюсь теми знаниями, которые получила в Софийском университете. Я встретила много умных и добрых людей. Я подружилась со многими болгарскими студентами. Мы жили в общежитии. Тогда мне было всего 19 лет. Это были 70-е годы. У меня были замечательные профессора и преподаватели. Одна из них – болгарка, которая преподавала в Университете Каменского. Она учила по определенной модели, которая позволяет быстро владеть иностранным языком. Но когда я приехала в Софию, то поняла, что эта модель не работает, и стала серьезно заниматься болгарским. Из Софии я приехала в Братиславу уже как болгарофил. Я искренне полюбила болгарский язык и культуру.
3: Пани Добрикова, чем вы занимаетесь в последнее время? Расскажите о ваших публикациях.
4: Напоследи был конкретный článок до часопису в Болгарску.
5: Совсем недавно вышла моя статья в одном болгарском научном журнале. Она посвящена жизни и деятельности болгарского царя Фердинанда I, основателя Третьего болгарского царства. Он принадлежал к роду Кобургов. Он младший сын принца Августа Кобургского и принцессы Клементины Орлеанской.
3: Почему вы заинтересовались именно этой личностью?
4: Фердинанд I владел Болгарску 31 роков, найсам прваку книжа.
5: Фердинанд I правил в Болгарии 31 год. Он был интересным человеком, сильной личностью. Любил оперное пение, разбирался в искусстве, любил охотиться, был сторонником прогресса, строительства железных дорог. Царь Фердинанд внес большой вклад в развитие Болгарии. Вел электрическое освещение на улицах, финансировал трассу, по которой ходил знаменитый Ориент-экспресс. Однажды Фердинанд даже сидел в кабине машиниста этого легендарного поезда.
4: Но а он походил с того славного великого кобургского рода.
5: Поскольку царь Фердинанд принадлежал к славному роду, который владел землями на юге Словакии, то часто бывал на Гемере в детстве и очень полюбил этот край. Несмотря на то, что он как правитель много сделал для Болгарии, граждане этой страны отвернулись от него. Дело в том, что во время Первой мировой войны он перешел на сторону Германии, Турции и Австро-Венгрии. А поскольку эта война его сторонниками была проиграна, то потерпел поражение и Фердинанд, и Болгария лишилась части территории. Именно тогда у болгар отношение к нему изменилось. Фердинанд отрекся от престола и должен был эмигрировать. И он уехал на территорию тогдашней Чехословацкой республики, где когда-то были его земли. Правительство Чехословакии позволило изгнанному правителю дожить свои дни в своем поместье. Местные жители, словаки, очень уважали Фердинанда, потому что он создавал для них рабочие места. На одной из шахт работало более 500 человек. Этих рабочих он обеспечил жильем, питанием и медициной. Он принимал на работу целые семьи из окрестных деревень. У людей появился постоянный доход, и они это очень ценили.
4: Начали болгары говорить о том, что принесу его остатки.
5: В Болгарии уже в наши дни начали раздаваться голоса о том, что прах Фердинанда надо перенести на его родину, в Болгарию. Якобы он так хотел быть похороненным в Болгарии. Ко мне обратились коллеги из Софии с просьбой проверить эти данные. Я изучила все доступные документы и нашла подтверждение тому, что на самом деле Фердинанд очень любил словацкий Гемер и Горегронье. Фердинанд был странным человеком. Он верил в сверхъестественные силы, в мистику. В свое время он поддержал нацистскую Германию. После войны жил там и был похоронен. На его саркофаге в Кобурге высечено следующее. «Здесь я покоюсь в саркофаге в кобургском склепе святого Августина». Уставший от жизни старец и всем сердцем желавший быть погребенным в словацкой земле.
4: Аби мои кости спочинули в лоне словенской земли.
3: Мне остается добавить, что прах болгарского царя Фердинанда уже перенесен в Болгарию.

0: Я хочу сердечно поблагодарить профессора Марию Добрикову за участие в нашей программе.
1: Радио Словакия International.
0: В Словакии уже годы ведется работа над славянским лингвистическим атласом. Десятки ученых из всех стран, где проживают славянские народы и этносы, были привлечены к изданию большой книги с картами и иллюстрациями. Сегодня на эту тему мы будем говорить с профессором из Института языкознания имени Людовита Штура Словацкой академии наук Павлом Жигой.
2: Общеславянский лингвистический атлас является очень серьезным проектом, на котором участвуют все страны, где живут славяне. Значит, это не только славянские государства, а также исследуются славянские диалекты на территории Италии, где живут словенцы, на территории Румынии, где живут и словаки, и украинцы, на территории Венгрии, на территории Прибалтийских республик, где живет русское или славянское население. В Германии особенная группа лужицких сербов, где тоже 4 исследовательских пункта. Лингвистический атлас является очень старым проектом, и его придумали французские лингвисты Антуан Майе и Люсьен Тенье еще на первом славянском конгрессе в 1929 году. Что исследуется и какое имеет значение общеславянский лингвистический атлас? Исследуется материал на 853 пунктах на всей славянской территории от Ядранского моря по Урал. И в каждой деревне, в каждом селе, которое исследуется, было испытано 3450 вопросов. Значит, здесь масса естественного языкового материала о том, какие звуки используются в диалектах, как склоняют там люди, как называют определенные вещи, с которыми встречаются и традиционно, и в современной жизни. Синтаксис, словообразование, значит, все-все-все явления языков, и на основании этих материалов это картографически обрабатывается. В настоящее время уже определенные национальные комиссии издали там каких-то 22 тома определенных явлений. Есть специфический том сельское хозяйство, приготовление пищи, семейные отношения. Это в серии лексикословообразовательное. Это значит, там исследуется словарный запас. Какими словами называются, чем отличаются определенные языки, территории, ареалы. И есть фонетическо-грамматическая серия, которая исследуется, как развивались определенные гласные, согласные группы согласных грамматически, как изменялись определенные славянские языки. Общеславянский атлас – это картографическая обработка, и одновременно с картой, на которой изображаются эти явления, дается и материал. Значит, если исследуется, например, как называется шурин в диалектах славянских языков, на левой стороне, рядом с картой, находятся все ответы из этих 853 пунктов, где, как это называется. Но эта карта, этот материал, это не финальная работа. Эта картина дает возможность интерпретации, что произошло в мысли славян в связи с контактами с иными языками, с другими народами и так далее. И это имеет не только, так сказать, языковое значение, а это имеет даже и конфессиональное значение. Вот, например, эти славянские названия семейных отношений. У древних славян очень серьезно отличалось вот это отношение по «брат сестры моего мужа» или «брат сестры моей жены».
0: То есть название родственников.
2: Название родственников. Этот шурин, девер, невеста, заловка, етрва и так далее, и так далее. И если мы сделаем сегодняшнюю карту об этом состоянии, получается какая картина? Вот все те народы, которые были в контакте с немецки говорящими носителями языка, а не только немецки говорящими, а, скажем, римско-католическим населением, которое из латыни посредством верхненемецкого языка заимствовало эти названия, и не только религиозного характера, а общественного характера. На этой карте появляется, что в чешских, словацких, лужицких диалектах уже такого названия семейных отношений нет, потому что там из немецкого языка вошло название «швагор», «швага», и уже не отличается, брат ли он жены или брат ли он мужа, а просто эти интерлингвистические, интермеждуязыковые, междуконфессиональные названия повлияли и на определение ареалов в сфере словарного запаса. Есть, например, лук. Им пользуемся каждый день при приготовлении пищи. А те народы, которые были в связи с германским языком, имеют цибулю, цвибл. И, например, название праздников – Рождество или у южных славян Божич, где сохраняется эта традиция, скажем, там, христианского, византийского характера. А на западные славяне заимствовали из немецкого «Weihnachten» имеют «Вяноце». Так что этот общеславянский лингвистический атлас имеет значение вот такого культурологического, этнографического, лингвистического, даже интерконфессионального характера. А с другой стороны, например, известно, что болгарские диалекты, македонские диалекты и часть сербских диалектов была в контакте с турецким языком, с греческим языком. И что там является на карте? Что показывается на картах? Все славянские языки, например, склоняют так, что в конце слова есть окончание. Мать от матери, матери, отец отца отцу.
0: Падежное окончание, склонение.
2: Падежное окончание, которое в конце слова. А в связи с контактами языков другого типа, как турецкий, греческий, часть сербских диалектов и болгарские, и македонские диалекты не склоняют. У них нет падежных окончаний, а это грамматическое значение выражается предлогом. И это очень-очень интересная картина того, как постепенно и по столетиям развивающиеся контакты повлияют на суть языка, как он меняется в результате не только контактов с другими языками, не только в сфере словарного запаса, а как раз и в сфере мышления, грамматического мышления, как они меняют свою грамматику. В том смысле общеславянского лингвистического атласа, конечно, участвуют все славянские академии наук и все университеты. Так сказать, в международную комиссию входят лингвисты, работающие не только в академиях наук, но всегда договор имеет такой характер, что один член из академии наук, а один член национального коллектива из университета. Словацкая комиссия имеет одно первенство в этой большой группе сотрудников, потому что в 2004 году мы создали компьютерную программу, которая имеет свое большое значение в том, что каждый звук, который соблюдается в определенных диалектах, которые мы нашли, и наши предки, которые исследовали диалект, имеет свой знак, имеется специальная транскрипция. Мы этой специальной транскрипцией в компьютер запишем все эти данные. И есть специальная программа, дигитальная карта этого большого пространства от Италии до Урала. И программа сама способна нарисовать карту. И дело в том, что меняется ментальный подход диалектолога к обработке диалектов, потому что он уже не только диалектологом, и он должен быть программистом. Он должен этот диалектный материал подготовить для компьютера так, что потом компьютер очень легко, очень свободно готовит карту. Но этот ментальный вклад – это на плечах лингвиста. Компьютер не думает. Просто Словацкая комиссия в 2004 году всем национальным комиссиям дала вот эту программу. Это наш ноу-хау. Да, и все национальные комиссии используются этой программой. Благодаря этого очень ускорилось издание определенных томов, и уже, например, Польская комиссия, Белорусская комиссия, Словенская комиссия, Хорватская комиссия, Македонская комиссия, Словацкая комиссия свои тома издали в результате использования этой программы, а те тома, которые сейчас готовятся, которые обрабатываются, мы увидим, на каком этапе уже они находятся. Значит, этот материал, благодаря этому словацкого вклада, обрабатывается уже на очень современных научных этапах.
0: Гостем нашей студии был доктор филологических наук из Института языкознания Словацкой академии наук в Братиславе Павел Жига.

0: Друзья, пришло время прощаться. Мы желаем вам всего доброго. Над передачей работали Ирина Сычикова, Алена Ганева, Владимир Веселов, ведущая программы Татьяна Житникова. До свидания. До новых встреч в эфире.
1: Наш адрес: Radio Slovakia International, СТВР, Мытна 1, ПО Бокс 55, 817 55 Братислава, Словакия. Электронная почта rsi_russian@stvr.sk. Слушать нас можно на нашей странице в интернете через спутник, на коротких волнах и на DAB+. Более подробная информация на сайте rsi.sk.

0: Радио Словакия Интернешнл. Словакия сегодня.
1: Здравствуйте, друзья. Свою программу мы начинаем с информационного выпуска. В студии Алена Ганева.
0: Новости.
1: Президент Петер Пеллегрини находится с официальным визитом в Азербайджане. В городе Шуша Карабахского района Петер Пеллегрини и его азербайджанский коллега Эльхам Алиев приняли участие в пресс-конференции. Глава Словацкой Республики в своем выступлении подчеркнул, что Азербайджан является гарантом стабильности и развития. Это центр логистических и транспортных маршрутов с востока на запад и в обратном направлении. Словакия развивает прагматичные отношения и хочет иметь партнеров и друзей во всех частях мира, включая Азербайджан, сказал Пеллегрини. Он поблагодарил Азербайджан за готовность предоставить Словакии часть газовых запасов после прекращения поставок российского газа через Украину. «Я очень рад, что наши министры смогут продолжить переговоры по поиску стабильного решения проблемы энергоснабжения после 2027 года», добавил Петер Пеллегрини. Президенты Пеллегрини и Алиев заложили первый камень, фундамент новой школы в рамках проекта «Умная деревня» в Баш-Гарванде. Деревню возводит словацкая фирма. Школа будет названа в честь Милана Ростислава Штефаника. Строительство деревни продолжается. Об этом проекте мы рассказывали в наших программах. Глава МИД Юрай Бланар находится в США в рабочей поездке. На совещании ООН министр Бланар подчеркнул, что растущий спрос на стратегическое сырье открывает не только новые экономические возможности, но и создает проблемы безопасности, требующие ответственного управления, прозрачности и международного сотрудничества. Важно понимать, что спрос на эти ресурсы растет беспрецедентными темпами, что для многих развивающихся стран представляет собой уникальную возможность экономической диверсификации, создания рабочих мест и достижения целей устойчивого развития, отметил министр Бланар. Он напомнил, что в 2026 году Словакия утвердила первый план действий по разведке критически важных минеральных ресурсов на 2026-2030 годы. Юрай Бланар провел переговоры с председателем 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Халилуром Рахманом и с министром экономики и планирования Саудовской Аравии Файсалом Аль-Брахимом. Словацкий еврокомиссар по торговле и экономической безопасности Мара Шефчович был награжден испанским орденом Большой Крест Совета по гражданским заслугам. Высокая награда еврокомиссару была вручена за вклад в заключение соглашения об отмене пограничного контроля между Испанией и Гибралтаром. МИД Словакии подготовила проект закона о дипломатической службе. В нем предлагается ряд новых льгот, которые могут сделать работу в дипломатии.

0: дипломатической службе более привлекательны. Например, это связано с дополнительными отпусками для сотрудников дипслужбы, работающих в кризисной зоне, или пособия по беременности и родам. Предложенный законопроект отражает международные события последних лет, когда министерству пришлось реагировать на новые вызовы. Законопроект определяет основные принципы дипломатической службы – лояльность Словацкой Республике, принципы профессиональной чести, карьерного роста, соблюдения обязательств. Новый закон может вступить в силу с 1 января 2027 года.
1: Тема дня.
0: Лето 2026 года в полном разгаре. Выдалось оно очень жарким, практически без ночной прохлады, поэтому многие стремятся проводить свободное время у воды. И вот пришла информация, которая многих столичных жителей обрадует. На Дунайской набережной, недалеко от Старого моста, на днях был официально открыт парк под названием «Старый Лидо». Концепция Братиславского Дунайского парка была создана 8 лет назад. Проект получил широкую поддержку мэрии и Министерства экологии. Планируется создать территорию площадью более 4000 гектаров. Это будет один из крупнейших европейских проектов, направленный на оживление городских территорий, прилегающих к рекам. В июле 2026 года сдали в эксплуатацию первую часть Братиславского Дунайского парка. Было запланировано, что его общая протяженность составит более 20 километров. Во время первого этапа привели в порядок относительно большую территорию. Специалисты провели дендрологическую оценку деревьев. Это было сделано для определения их жизнеспособности и выявления аварийности. В результате остались деревья, не представляющие угрозы для здоровья и жизни гостей парка. Были разбиты и заасфальтированы новые дорожки. По некоторым можно гулять в тени деревьев, а некоторые проложены вдоль набережной, откуда можно любоваться противоположным берегом Дуная, на котором несколько лет назад появился современный центр столицы. Вдоль дорожек поставили скамейки, появились детские спортивные площадки, специальные места для разведения костра. Одна из скамеек обязательно привлечет внимание посетителя, ведь ее длина достигает 15 метров. Несмотря на то, что территория, подвергшаяся реконструкции, относительно небольшая, этот проект имеет огромное значение. Впервые общественности города была представлена концепция Братиславского Дунайского парка, подчеркивает Владимир Мишук, уполномоченный мэрии по реализации данного проекта. Работы на этом участке продолжаются, они направлены на благоустройство Дунайского берега. Здесь возникнет естественный галечный пляж протяженностью в 400 метров. Как мы знаем, прогулки по гальке повышают защитные силы организма, способствуют расслаблению, нормализации сна и борьбе с хронической усталостью. И еще один интересный момент стоит отметить – это плавающие по реке после стихийных бедствий деревья. Мы вылавливаем древесину, которую к нам приносит река, сказал Владимир Мишек. Он также подчеркивает, что этот природный материал используется для дальнейшего благоустройства парка. Представитель столичной мэрии отметил, многие деревянные объекты, размещенные в обновленном парке Старый Лидо, как раз и были сделаны из того, что мы выловили из Дуная. Благодаря фантазии скульпторов теперь можно любоваться оригинальными арт-объектами. Заместитель мэра Братиславы Якуб Мырва, руководитель отдела охраны окружающей среды, подчеркивает, что завершение первого этапа работ, связанных с созданием Дунайского парка, является важным первым шагом к достижению долгосрочной цели – сделать доступным и привлекательным для многочисленной публики столичный Дунайский берег. Работы по благоустройству огромной территории продолжаются.
2: Уважаемые радиослушатели, мы продолжаем нашу программу. У микрофона Братиславской студии Ирина Сычикова. За операторским пультом Абдул Арут. Музыку для нас, как всегда, подбирает Радо Меша. А сейчас уже по традиции несколько слов о том, что вас ждет в предстоящей передаче. Она посвящена важному событию. В 2026 году мы отмечаем замечательный юбилей – столетие Словацкого радио. Наши постоянные слушатели уже знают, что мы готовим цикл программ, посвященный этой теме, отдельные главы которого регулярно выходят в эфир. Сегодня я являюсь автором внеочередной программы этого цикла. В предстоящей передаче вас ждет встреча с режиссером Словацкого радио Ольгой Яниковой. Она расскажет нам об этой интересной профессии, о сотрудничестве с радиоколлегами, без которых невозможно представить себе создание любой программы, а также о детских передачах. У нас будет еще один интересный гость. Ее зовут Майя. Эта милая, образованная девушка уже несколько раз была членом детского жюри радиофестиваля «Волшебный орешек», о котором мы уже рассказывали. Я очень рада, что нам удалось познакомиться и поговорить. Итак, друзья, с содержанием предстоящей передачи вы уже ознакомились. Надеемся, что предстоящее время вы проведете вместе с нами. Пожалуйста, не переключайтесь.
1: Словацкое радио 100 лет в эфире.
2: Уважаемые друзья, этот сюжет мы посвящаем столетию Словацкого радио. Вас ждет очередная встреча. С режиссером Ольгой Яниковой я познакомилась уже давно. И только недавно, собственно говоря, в юбилейный год радио, я попросила ее предоставить мне интервью. Я думаю, что вам, уважаемые радиослушатели, будет интересно познакомиться с уникальной профессией – режиссер радио. Наша беседа началась так.
3: Я сам наступила до разгласу практически гнеть по скончании высокой школы.
4: Практически сразу после окончания вуза Братиславского института изящных искусств началась моя работа на радио. Это было почти 50 лет назад. Тогда радио размещалось еще в старом здании, в центре города. В начале 80-х годов прошлого века мы переехали в нашу пирамиду.
2: Мне кажется, что каждый режиссер должен быть хорошим организатором, лидером, не говоря уже об авторитете. И это не зависит от стажа работы и возраста. Режиссер руководит штабом людей разных творческих профессий. «Как вам это удается?» – спросила я Ольгу Яникову.
4: Все очень просто. Главное – это дисциплина. Как генерал добивается исполнения приказов? Очень просто. Все его приказы должны выполняться. Это железное правило применимо и к нам, к режиссерам, говорит с улыбкой Ольга Яникова. А если серьезно, то ведь от режиссера зависит итог работы всего коллектива. Безусловно, за сценарий отвечает драматург. Именно он выбирает режиссера, который потом должен реализовать конкретную постановку. Безусловно, сценарист и режиссер предварительно обсуждают план работы. Они должны достигнуть консенсуса. А потом все уже зависит от режиссера. Коротко опишу, как все происходит на радио. В первую очередь нужно выбирать звукорежиссера. Большие задачи стоят и перед музыкальным драматургом, который подбирает подходящую музыку или привлекает для совместной работы композитора. В результате возникает музыка, непосредственно связанная с той или иной радиопостановкой. Безусловно, нельзя забывать и радиопродюсере. Еще одна важная задача стоит перед режиссером – это выбор актеров.
3: Прежде говорим о том, что герцы исполняют режиссеровые пожелания.
4: Почему мы подчеркиваем и тот факт, что артисты выполняют требования режиссера? Потому что когда в тексте написано «добрый день», то эти слова «артист» или «артистка» могут произносить по-разному. Лучше всего я продемонстрирую это на примере. Итак, проще всего можно сказать так.
3: «Добрый день».
2: А потом это простое приветствие может прозвучать так.
3: «Добрый день». Добрый день. Добрый день. Добрый день. Добрый день. Ну, але то-то.
2: И далее режиссер Ольга Яникова продолжает.
3: А то были лен две ровнакие слова. А колко поцитов.
4: Но как много можно выразить этими словами? Поэтому очень важно, чтобы актер или актриса соответствовали представлениям режиссера о роли, которую он или она исполняют.
2: Несколько лет назад на радио была постоянная актерская группа. Кроме того, в радиопьесах главные роли исполняли ведущие словацкие артисты. Мы, сотрудники радио, видели и Ладислава Худика, и Марину Краловичеву, и Карла Махату, и Божидару Турзунова, и артистов более молодого поколения. Этот список можно продолжать еще долго. Мне было интересно узнать, как выбирают актеров для той или иной радиопостановки.
3: Teraz je to inak, але в часе, коли я сам наступила до розгласу.
4: Сейчас все проходит несколько по-другому. Не так, как это было когда-то. Когда я начинала работать на радио, то каждый год создавалось 54 радиопьесы, 30 постановок радиосказок и 40 постановок для молодежи. Это можно даже было сравнить со своеобразной фабрикой. На радио трудилось 20 режиссеров, работала довольно большая группа радиоактеров, голоса которых знала вся страна. Они прекрасно справлялись с разными ролями, в том числе и второстепенными. А что касается главных ролей, то на них мы приглашали артистов из разных театров республики. Звучные имена всегда привлекают публику.
2: Работа радиорежиссера и радиоактера очень сложная, специфическая. Ее нельзя сравнивать с деятельностью коллег по театру, кино или телевидению. Голос – это основной, главный инструмент актера. Конечно, можно использовать различные эффекты, большую роль играет и музыка. Но это все. Думаю, что всему этому радиорежиссера не научат в вузе. Необходимый опыт приобретается в процессе работы.
3: Є то отазка праксе, самозрейме, але скусеність а пракс є дволожита.
4: Конечно, ви правы. Этому можна научиться только в процесі роботи. Хочу подчеркнуть і то, що опыт важен для любой творческой професії. Только так можна создавати інтересне произведення. Поэтому хочу подчеркнуть роль, которую в созданні того или иного радіопроизведення играють коллеги режиссера. Звукооператор должен принимать во внимание многие факторы, связанные с конкретной ситуацией. Разыгрываемый в пьесе он подбирает различные звуки, например, щебет птиц, мужские шаги или цоканье каблуков, шум ветра, дождя, скрип дверей или полов. Всего не перечислить.
3: А то-то целое є ще дотворене гудбою.
4: Но это еще не все. Большое место принадлежит музыке. Чаще всего музыка заполняет паузу между отдельными частями радиопьесы. Но она обязательно должна передать слушателю определенное настроение, а иногда и подготовить его к следующей сцене. Но музыкальная пауза всегда довольно короткая. Это секунды, а не минуты. Ведь нужно учитывать тот факт, что радиопьеса длится 60 минут.
2: А сейчас я хочу поговорить о радиотворчестве для детей.
3: Меня то однодухо бавило, а меня то вжди вельми бавило.
4: Я всегда с удовольствием принимала участие в создании программ для детей. Только за последние 5 лет я была режиссером 80 радиосказок. В первую очередь мы должны использовать язык, который ребенок будет хорошо понимать. По собственному опыту знаю, что детям очень нравится музыка, главным образом песенки. Поэтому лично мне очень нравятся сказки, в которых герои поют. Песенки должны быть забавными и, безусловно, мелодичными. Поэтому я хочу, чтобы сейчас прозвучала одна из них –

0: Вот что радиорежиссер Ольга Яникова рассказала о встречах с детьми.
1: Человек си там overí, že či to, čo robí, robí dobre.
2: Во время таких встреч мы получаем уникальную возможность узнать, нравится ли детям то, как мы работаем, какие сказки и пьесы для них выбираем. Это самый простой способ.
0: В радиопьесах также принимают участие и совсем юные актеры. Сложно работать с неопытными артистами, спросила я режиссера.
1: Я мам свою работу рада, а я не мам поцит, что это тяжко.
2: Я люблю свою работу, поэтому получаю удовольствие, когда встречаюсь в студии с детьми. Режиссер, прежде всего, должен хорошо объяснить задание. Когда это не получается, то нужно просто это показать. Дети у нас талантливые, у них всегда все получается.
0: А сейчас, друзья, небольшой отрывок из передачи, режиссером которой была Ольга Яникова.
3: Slovenský rozhlas uvádza pásmo ľudových riekaniek a veršovaniek Rapotačky. Účinkuje Nikolas Kolár.
4: Píšťa lôčka krásna, vydar sa mi hlasná. Bo keď sa mi nevydaríš, podpálim ti dom a ty zhoríš v ňom. Pred našim domom sa lipa puká, kukučka v zelenom háji kuká. Koľko mi rokov dáš, kým pôjdem na sobáš? Povedz, keď znáš. Straka rapoce, potok klokoce. Syn sa jej žení na dolnej zemi. Koho si berie, sýkorku dorku? Kam ich povezu, do ružomberku. Aké má šaty, dlhé popety. Sukničku zlatú, hlavu kochlatú.
0: И детские, и взрослые слушатели должны обязательно знать, кто для них подготовил ту или иную программу.
3: В розгласовом пасме «Рапотачки» учинковал Николас Колар, майстер звуку Петер Данишка, худобная драматургия Людмила Ходуликова, драматургия и сценар Беата Панакова, продукция Петра Касанова и Алена Романовска, режия Ольга Яниковна, Slovenská televízia a rozhlas 2025.
5: Словацкое радио 100 лет в эфире.
0: Друзья, мы продолжаем нашу программу. Вас ждет еще одна встреча.
6: Меня зовут Майя, мне 16, но через два дня 17, так что практически 17.
0: Я думаю, что вы с интересом познакомитесь с нашим вторым гостем. Это Майя. Мы познакомились, вернее, я с ней познакомилась в Песчанах во время радиофестиваля «Волшебный орешек».
7: Сколько лет ты уже в жюри, когда ты начала заниматься этой деятельностью?
6: Я в жюри 4-й год, уже 8 лет, потому что «Волшебный орех» происходит каждые 2 года, поэтому 8.
7: Ты была совсем еще маленькой, сколько тебе было тогда лет?
6: Я была в 4-м классе начальной школы, так что около 10 примерно.
7: Получается так, что сейчас это жюри было для тебя последний раз?
6: Я так думала и в прошлый раз, потому что были только 3 категории, но в этом году возникла и 4-я, как будто прям какой-то подарок. Я узнала, что это 4-я категория для всей средней школы, так что, наверное, я буду и в следующем году.
7: Как ты попала в эту жюри? Как это произошло?
6: Я очень благодарна моей классной руководительнице, потому что именно она меня посоветовала в жюри и меня взяли, потому что я на тот момент очень много читала книг.
7: Какие книжки тебе тогда больше всего нравились?
6: Из тех, что я помню, я читала детективы Астрид Линдгрен.
7: А сказки ты любила?
6: Да. Ну, я читала, или мама мне читала очень часто русские сказки.
7: У тебя папа словак, мама русская, поэтому тебе читали и русские сказки, и словацкие сказки.
6: Да, но мне их всегда читала мама.
7: Ну, понятно, папе всегда некогда. А какая русская сказка тебе больше всего нравилась? Какая сказка тебе запомнилась?
6: Я не очень хорошо помню название, но мне нравится сказка, думаю, про теремок, потому что мне очень было интересно слушать, как в одном теремке поселилось очень много разных животных.
7: Теремок, кто в тереме живет.
6: Да, именно вот это.
7: А потом ты попала в жюри, и в жюри ты уже начала слушать сказки, радиосказки. Тебе нравятся радиосказки? Или что тебе нравится больше, радиосказка или книжка?
6: Наверное, книжка, потому что, не знаю почему, но просто когда я читаю, я представляю это для себя. А когда радио, то мне там, например, голоса уже говорят с эмоциями. А когда читаешь книжку, то человек может сам представить эмоции, голоса, мир.
7: Короче говоря, больше фантазии.
6: Это намного интереснее точно читать книжку, чем слушать аудио, но аудио тоже очень интересно.
7: Меня в последнее время беспокоит тот факт, что вы очень быстро привыкли к этим меняющимся картинкам. Я когда смотрю, когда дети, твои сверстники, смотрят беспрерывно в телефон и видят, что каждых 15-10 секунд меняется, там нет времени задуматься, там чисто визуально. То есть вы мало думаете над этим, что там происходит. Я не говорю о тебе, говорю о твоих сверстниках. Тебе не кажется, что это такое неглубокое занятие, когда вот ты смотришь на эти бегущие картинки?
6: Я думаю, из-за того, что мы так долго привыкли это делать, то мы даже про это не думаем. Да, если серьезно посмотреть с этой психологической стороны, то да, точно. Но мы так привыкли, что мы даже не думаем про это.
7: А ты сама думаешь? Ты девочка думающая? Или как ты сама сказала в самом начале, что читать начала очень давно, и ты фантазируешь, когда читаешь, ты представляешь, здесь фантазия не развивается?
6: Если честно, потому что я тоже смотрю, но я все равно стараюсь читать то, что мне нравится. Я сейчас перешла на какие-то исторические книги, и как бы я стараюсь как-то ограничить это время при экране телефона или телевизора.
7: Это ты сама решила или родители тебе посоветовали?
6: Я сама так решила.
7: А твои сверстники?
6: Я знаю людей, которые про это не думают, но при этом у меня есть, например, подруга, которая твердо решила, что она почти не будет смотреть в телефон. В группе моих сверстников есть люди, которые серьезно себе решили, что они постараются ограничить свое время при телефонах и экранах телевизора.
7: Это очень приятная новость. Как произошло, что ты так хорошо говоришь по-русски?
6: Я родилась в России, в Москве, и прожила там 6 лет, так что русский язык мой родной язык, материнский, а словацкий я научилась в младшем возрасте. Я всегда считаю русский язык своим материнским, а словацкий как другой язык, который я знаю, но его тоже можно назвать моим материнским языком, потому что я обоими языками говорю одинаково хорошо.
7: Дома как говоришь?
6: И по-русски, и по-словацки.
7: С мамой говоришь по-русски, а с папой по-словацки?
6: Да. Бывает так, что из-за того, что мама тоже знает словацкий, мы просто мешаем в кучу, и получается какой-то русско-словацкий язык.
7: У тебя есть братья и сестры?
6: Да, у меня есть младший брат и младшая сестра. С ними большинство времени я говорю на словацком, но мой брат понимает, и он может говорить по-русски, но окончание слов у него не всегда хорошо получается.
7: А закончить эту передачу я хочу еще одной детской песенкой. Называется она «Козлики» и связана с одной из самых популярных детских сказок «Три козленка». Как вы понимаете, эта сказка тоже прозвучала в словацком радио.

И на этом мы прощаемся с вами. Надеюсь, что наша передача немного подняла вам настроение. Всего вам самого-самого доброго, дорогие друзья. Желаем вам прекрасно провести лето. Слушайте нас завтра. Вас ждет очередная программа РСИ.

0: Словакия International. Словакия сегодня.
1: Здравствуйте, друзья. Свою программу мы начинаем с информационного выпуска. В студии Алена Ганева.
0: Новости.
1: Президент Петер Пеллегрини находится с официальным визитом в Азербайджане. В городе Шуша Карабахского района Петер Пеллегрини и его азербайджанский коллега Ильхам Алиев приняли участие в пресс-конференции. Глава Словацкой Республики в своем выступлении подчеркнул, что Азербайджан является гарантом стабильности и развития. Это центр логистических и транспортных маршрутов с востока на запад и в обратном направлении. Словакия развивает прагматичные отношения и хочет иметь партнеров и друзей во всех частях мира, включая Азербайджан, сказал Пеллегрини. Он поблагодарил Азербайджан за готовность предоставить Словакии часть газовых запасов после прекращения поставок российского газа через Украину. «Я очень рад, что наши министры смогут продолжить переговоры по поиску стабильного решения проблемы энергоснабжения после 2027 года», добавил Петер Пеллегрини. Президенты Пеллегрини и Алиев заложили первый камень, фундамент новой школы в рамках проекта «Умная деревня» в Баш-Гарванде. Деревню возводит словацкая фирма. Школа будет названа в честь Милана Ростислава Штефаника. Строительство деревни продолжается. Об этом проекте мы рассказывали в наших программах. Глава МИД Юрай Бланар находится в США в рабочей поездке. На совещании ООН министр Бланар подчеркнул, что растущий спрос на стратегическое сырье открывает не только новые экономические возможности, но и создает проблемы безопасности, требующие ответственного управления, прозрачности и международного сотрудничества. Важно понимать, что спрос на эти ресурсы растет беспрецедентными темпами, что для многих развивающихся стран представляет собой уникальную возможность экономической диверсификации, создания рабочих мест и достижения целей устойчивого развития, отметил министр Бланар. Он напомнил, что в 2026 году Словакия утвердила первый план действий по разведке критически важных минеральных ресурсов на 2026-2030 годы. Юрай Бланар провел переговоры с председателем 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Халилуром Рахманом и с министром экономики и планирования Саудовской Аравии Файсалом Аль-Брахимом. Словацкий еврокомиссар по торговле и экономической безопасности Мара Шефчович был награжден испанским орденом Большой Крест Совета по гражданским заслугам. Высокая награда еврокомиссару была вручена за вклад в заключение соглашения об отмене пограничного контроля между Испанией и Гибралтаром. МИД Словакии подготовила проект закона о дипломатической службе. В нем предлагается ряд новых льгот, которые могут сделать работу в дипломатической службе более привлекательной. Например, это связано с дополнительными отпусками для сотрудников дипслужбы, работающих в кризисной зоне, или пособия по беременности и родам. Предложенный законопроект отражает международные события последних лет, когда министерству пришлось реагировать на новые вызовы. Законопроект определяет основные принципы дипломатической службы – лояльность Словацкой Республике, принципы профессиональной чести, карьерного роста, соблюдения обязательств. Новый закон может вступить в силу с 1 января 2027 года.
0: Тема дня.
1: Лето 2026 года в полном разгаре. Выдалось оно очень жарким, практически без ночной прохлады, поэтому многие стремятся проводить свободное время у воды. И вот пришла информация, которая многих столичных жителей обрадует. На Дунайской набережной, недалеко от Старого моста, на днях был официально открыт парк под названием «Старый Лидо». Концепция Братиславского Дунайского парка была создана 8 лет назад. Проект получил широкую поддержку мэрии и Министерства экологии. Планируется создать территорию площадью более 4000 гектаров. Это будет один из крупнейших европейских проектов, направленный на оживление городских

0: их территорий, прилегающих к рекам. В июле 2026 года сдали в эксплуатацию первую часть Братиславского Дунайского парка. Было запланировано, что его общая протяженность составит более 20 километров. Во время первого этапа привели в порядок относительно большую территорию. Специалисты провели дендрологическую оценку деревьев. Это было сделано для определения их жизнеспособности и выявления аварийности. В результате остались деревья, не представляющие угрозы для здоровья и жизни гостей парка. Были разбиты и заасфальтированы новые дорожки. По некоторым можно гулять в тени деревьев, а некоторые проложены вдоль набережной, откуда можно любоваться противоположным берегом Дуная, на котором несколько лет назад появился современный центр столицы. Вдоль дорожек поставили скамейки, появились детские спортивные площадки, специальные места для разведения костра. Одна из скамеек обязательно привлечет внимание посетителя, ведь ее длина достигает 15 метров. Несмотря на то, что территория, подвергшаяся реконструкции, относительно небольшая, этот проект имеет огромное значение. Впервые общественности города была представлена концепция Братиславского Дунайского парка, подчеркивает Владимир Мишук, уполномоченный мэрии по реализации данного проекта. Работы на этом участке продолжаются, они направлены на благоустройство Дунайского берега. Здесь возникнет естественный галечный пляж протяженностью в 400 метров. Как мы знаем, прогулки по гальке повышают защитные силы организма, способствуют расслаблению, нормализации сна и борьбе с хронической усталостью. И еще один интересный момент стоит отметить – это плавающие по реке после стихийных бедствий деревья. Мы вылавливаем древесину, которую к нам приносит река, сказал Владимир Мишек. Он также подчеркивает, что этот природный материал используется для дальнейшего благоустройства парка. Представитель столичной мэрии отметил, многие деревянные объекты, размещенные в обновленном парке Старый Лидо, как раз и были сделаны из того, что мы выловили из Дуная. Благодаря фантазии скульпторов теперь можно любоваться оригинальными арт-объектами. Заместитель мэра Братиславы Якуб Мырва, руководитель отдела охраны окружающей среды, подчеркивает, что завершение первого этапа работ, связанных с созданием Дунайского парка, является важным первым шагом к достижению долгосрочной цели – сделать доступным и привлекательным для многочисленной публики столичный Дунайский берег. Работы по благоустройству огромной территории продолжаются.
1: Уважаемые радиослушатели, мы продолжаем нашу программу. У микрофона Братиславской студии Ирина Сычикова. За операторским пультом Абдул Арут. Музыку для нас, как всегда, подбирает Радо Меша. А сейчас уже по традиции несколько слов о том, что вас ждет в предстоящей передаче. Она посвящена важному событию. В 2026 году мы отмечаем замечательный юбилей – столетие Словацкого радио. Наши постоянные слушатели уже знают, что мы готовим цикл программ, посвященный этой теме, отдельные главы которого регулярно выходят в эфир. Сегодня я являюсь автором внеочередной программы этого цикла. В предстоящей передаче вас ждет встреча с режиссером Словацкого радио Ольгой Яниковой. Она расскажет нам об этой интересной профессии, о сотрудничестве с радиоколлегами, без которых невозможно представить себе создание любой программы, а также о детских передачах. У нас будет еще один интересный гость. Ее зовут Майя. Эта милая, образованная девушка уже несколько раз была членом детского жюри радиофестиваля «Волшебный орешек», о котором мы уже рассказывали. Я очень рада, что нам удалось познакомиться и поговорить. Итак, друзья, с содержанием предстоящей передачи вы уже ознакомились. Надеемся, что предстоящее время вы проведете вместе с нами. Пожалуйста, не переключайтесь.
2: Словацкое радио 100 лет в эфире.
1: Уважаемые друзья, этот сюжет мы посвящаем столетию Словацкого радио. Вас ждет очередная встреча. С режиссером Ольгой Яниковой я познакомилась уже давно. И только недавно, собственно говоря, в юбилейный год радио, я попросила ее предоставить мне интервью. Я думаю, что вам, уважаемые радиослушатели, будет интересно познакомиться с уникальной профессией – режиссер радио. Наша беседа началась так.
3: Я сам наступила до разгласу практически гнеть по скончании высокой школы.
4: Практически сразу после окончания вуза Братиславского института изящных искусств началась моя работа на радио. Это было почти 50 лет назад. Тогда радио размещалось еще в старом здании, в центре города. В начале 80-х годов прошлого века мы переехали в нашу пирамиду.
1: Мне кажется, что каждый режиссер должен быть хорошим организатором, лидером, не говоря уже об авторитете. И это не зависит от стажа работы и возраста. Режиссер руководит штабом людей разных творческих профессий. «Как вам это удается?» – спросила я Ольгу Яникову.
3: То есть очень jednoduché. То есть otázka disciplíny.
4: Все очень просто. Главное – это дисциплина. Как генерал добивается исполнения приказов? Очень просто. Все его приказы должны выполняться. Это железное правило применимо и к нам, к режиссерам, говорит с улыбкой Ольга Яникова. А если серьезно, то ведь от режиссера зависит итог работы всего коллектива. Безусловно, за сценарий отвечает драматург. Именно он выбирает режиссера, который потом должен реализовать конкретную постановку. Безусловно, сценарист и режиссер предварительно обсуждают план работы. Они должны достигнуть консенсуса. А потом все уже зависит от режиссера. Коротко опишу, как все происходит на радио. В первую очередь нужно выбирать звукорежиссера. Большие задачи стоят и перед музыкальным драматургом, который подбирает подходящую музыку или привлекает для совместной работы композитора. В результате возникает музыка, непосредственно связанная с той или иной радиопостановкой. Безусловно, нельзя забывать и о радиопродюсере. И еще одна важная задача стоит перед режиссером – это выбор актеров.
3: Почему говорим о том, что герцы исполняют режиссеровые пожелания?
4: Почему мы подчеркиваем и тот факт, что артисты выполняют требования режиссера? Потому что когда в тексте написано «добрый день», то эти слова «артист» или «артистка» могут произносить по-разному. Лучше всего я продемонстрирую это на примере. Итак, проще всего можно сказать так.
3: «Добрый день».
1: А потом это простое приветствие может прозвучать так.
3: «Добрый день». Добрый день. Добрый день. Добрый день. Добрый день. Ну, але то-то.
1: И далее режиссер Ольга Яникова продолжает.
3: А то были лен две ровнаке слова. А колко поцитов.
4: Но как много можно выразить этими словами. Поэтому очень важно, чтобы актер или актриса соответствовали представлениям режиссера о роли, которую он или она исполняют.
1: Несколько лет назад на радио была постоянная актерская группа. Кроме того, в радиопьесах главные роли исполняли ведущие словацкие артисты. Мы, сотрудники радио, видели и Ладислава Худика, и Марину Краловичеву, и Карла Махату, и Божидара Турзунова, и артистов более молодого поколения. Этот список можно продолжать еще долго. Мне было интересно узнать, как выбирают актеров для той или иной радиопостановки.
3: Teraz je to inak, ale v čase, keď ja som nastúpila do rozhlasu.
4: Сейчас все проходит несколько по-другому, не так, как это было когда-то. Когда я начинала работать на радио, то каждый год создавалось 54 радиопьесы, 30 постановок радиосказок и 40 постановок для молодежи. Это можно даже было сравнить со своеобразной фабрикой. На радио трудилось 20 режиссеров, работала довольно большая группа радиоактеров, голоса которых знала вся страна. Они прекрасно справлялись с разными ролями, в том числе и второстепенными. А что касается главных ролей, то на них мы приглашали артистов из разных театров республики. Звучные имена всегда привлекают публику.
1: Работа радиорежиссера и радиоактера очень сложная, специфическая. Ее нельзя сравнивать с деятельностью коллег по театру, кино или телевидению. Голос – это основной, главный инструмент актера. Конечно, можно использовать различные эффекты. Большую роль играет и музыка. Но это все. Думаю, что всему этому радиорежиссера не научат в вузе. Необходимый опыт приобретается в процессе работы.
3: Je to otázка праксы, самозрейме, але скусенность а пракс е дволожита.
4: Конечно, вы правы. Этому можно научиться только в процессе работы. Хочу подчеркнуть и то, что опыт важен для любой творческой профессии. Только так можно создавать интересное произведение. Поэтому хочу подчеркнуть роль, которую в создании того или иного радиопроизведения играют коллеги режиссера. Звукооператор должен принимать во внимание многие факторы, связанные с конкретной ситуацией. Разыгрываемый в пьесе он подбирает различные звуки, например, щебет птиц, мужские шаги или цоканье каблуков, шум ветра, дождя, скрип дверей или полов. Всего не перечислить.
3: А то-то целое я еще дотворенное гудбой.
4: Но это еще не все. Большое место принадлежит музыке. Чаще всего музыка заполняет паузу между отдельными частями радиопьесы. Но она обязательно должна передать слушателю определенное настроение, а иногда и подготовить его к следующей сцене. Но музыкальная пауза всегда довольно короткая. Это секунды, а не минуты. Ведь нужно учитывать тот факт, что радиопьеса длится 60 минут.
1: А сейчас я хочу поговорить о радиотворчестве для детей.
3: Меня то однодухо бавило, а меня то вжди вельми бавило.
4: Я всегда с удовольствием принимала участие в создании программ для детей. Только за последние 5 лет я была режиссером 80 радиосказок. В первую очередь мы должны использовать язык, который ребенок будет хорошо понимать. По собственному опыту знаю, что детям очень нравится музыка, главным образом песенки. Поэтому лично мне очень нравятся сказки, в которых герои поют. Песенки должны быть забавными и, безусловно, мелодичными. Поэтому я хочу, чтобы сейчас прозвучала одна из них –

0: Вот что радиорежиссер Ольга Яникова рассказала о встречах с детьми.
1: Человек си там overí, že či to, čo robí, robí dobre.
2: Во время таких встреч мы получаем уникальную возможность узнать, нравится ли детям то, как мы работаем, какие сказки и пьесы для них выбираем. Это самый простой способ.
0: В радиопьесах также принимают участие и совсем юные актеры. Сложно работать с неопытными артистами? Спросила я режиссера.
1: Я мам свою работу рада, а я не мам поцит, что это тяжко.
2: Я люблю свою работу, поэтому получаю удовольствие, когда встречаюсь в студии с детьми. Режиссер, прежде всего, должен хорошо объяснить задание. Когда это не получается, то нужно просто это показать. Дети у нас талантливые, у них всегда все получается.
0: А сейчас, друзья, небольшой отрывок из передачи, режиссером которой была Ольга Яникова.
3: Slovenský rozhlas uvádza pásmo ľudových riekaniek a veršovaniek Rapotačky. Účinkuje Nikolas Kolár.
4: Píšťa lôčka krásna, vydar sa mi hlasná. Bo keď sa mi nevydaríš, podpálim ti dom a ty zhoríš v ňom. Pred našim domom sa lipa puká, kukučka v zelenom háji kuká. Koľko mi rokov dáš, kým pôjdem na sobáš? Povedz, keď znáš. Straka rapoce, potok klokoce. Syn sa jej žení na dolnej zemi. Koho si berie, síkorku dorku? Kam ich povezu, do ružomberku. Aké má šaty, dlhé popety. Sukničku zlatú, hlavu kochlatú.
0: И детские, и взрослые слушатели должны обязательно знать, кто для них подготовил ту или иную программу.
3: В розгласовом пасме «Рапотачки» учинковал Николас Колар. Майстер звуку – Петер Данишка. Худобная драматургия – Людмила Ходуликова. Драматургия и сценар – Беата Панакова. Продукция – Петра Касанова и Алена Романовска. Режия – Ольга Яниковна. Словенская телевизия и розглас 2025.
5: Словацкое радио 100 лет в эфире.
0: Друзья, мы продолжаем нашу программу. Вас ждет еще одна встреча.
6: Меня зовут Майя, мне 16, но через 2 дня 17, так что практически 17.
0: Я думаю, что вы с интересом познакомитесь с нашим вторым гостем. Это Майя. Мы познакомились, вернее, я с ней познакомилась в Песчанах во время радиофестиваля «Волшебный орешек».
7: Сколько лет ты уже в жюри, когда ты начала заниматься этой деятельностью?
6: Я в жюри 4-й год, уже 8 лет, потому что «Волшебный орех» происходит каждые 2 года, поэтому 8.
7: Ты была совсем еще маленькой, сколько тебе было тогда лет?
6: Я была в 4-м классе начальной школы, так что около 10 примерно.
7: Получается так, что сейчас это жюри было для тебя последний раз?
6: Я так думала и в прошлый раз, потому что были только 3 категории, но в этом году возникла и 4-я, как будто прям какой-то подарок. Я узнала, что это 4-я категория для всей средней школы, так что, наверное, я буду и в следующем году.
7: Как ты попала в эту жюри? Как это произошло?
6: Я очень благодарна моей классной руководительнице, потому что именно она меня посоветовала в жюри и меня взяли, потому что я на тот момент очень много читала книг.
7: Какие книжки тебе тогда больше всего нравились?
6: Из тех, что я помню, я читала детективы Астрид Линдгрен.
7: А сказки ты любила?
6: Да. Ну, я читала, или мама мне читала очень часто русские сказки.
7: У тебя папа словак, мама русская, поэтому тебе читали и русские сказки, и словацкие сказки.
6: Да, но мне их всегда читала мама.
7: Ну, понятно, папе всегда некогда. А какая русская сказка тебе больше всего нравилась? Какая сказка тебе запомнилась?
6: Я не очень хорошо помню название, но мне нравится сказка, думаю, про теремок, потому что мне очень было интересно слушать, как в одном теремке поселилось очень много разных животных.
7: Терем-терем-теремок, кто в тереме живет.
6: Да, именно вот это.
7: А потом ты попала в жюри, и в жюри ты уже начала слушать сказки, радиосказки. Тебе нравятся радиосказки? Или что тебе нравится больше, радиосказка или книжка?
6: Наверное, книжка, потому что, не знаю почему, но просто когда я читаю, я представляю это для себя. А когда радио, то мне там, например, голоса уже говорят с эмоциями. А когда читаешь книжку, то человек может сам представить эмоции, голоса, мир.
7: Короче говоря, больше фантазии.
6: Это намного интереснее точно читать книжку, чем слушать аудио. Но аудио тоже очень интересно.
7: Меня в последнее время беспокоит тот факт, что вы очень быстро привыкли к этим меняющимся картинкам. Я когда смотрю, когда дети, твои сверстники, смотрят беспрерывно в телефон и видят, что каждых 15-10 секунд меняется, там нет времени задуматься, там чисто визуально. То есть вы мало думаете над этим, что там происходит. Я не говорю о тебе, говорю о твоих сверстниках. Тебе не кажется, что это такое неглубокое занятие, когда вот ты смотришь на эти бегущие картинки?
6: Я думаю, из-за того, что мы так долго привыкли это делать, то мы даже про это не думаем. Да, если серьезно посмотреть с этой психологической стороны, то да, точно. Но мы так привыкли, что мы даже не думаем про это.
7: А ты сама думаешь? Ты девочка думающая? Или как ты сама сказала в самом начале, что читать начала очень давно, и ты фантазируешь, когда читаешь, ты представляешь, ты здесь фантазия не развивается?
6: Если честно, потому что я тоже смотрю, но я все равно стараюсь читать то, что мне нравится. Я сейчас перешла на какие-то исторические книги, и как бы я стараюсь как-то ограничить это время при экране телефона или телевизора.
7: Это ты сама решила или родители тебе посоветовали?
6: Я сама так решила.
7: А твои сверстники?
6: Я знаю людей, которые про это не думают, но при этом у меня есть, например, подруга, которая твердо решила, что она почти не будет смотреть в телефон. В группе моих сверстников есть люди, которые серьезно себе решили, что они постараются ограничить свое время при телефонах и экранах телевизора.
7: Это очень приятная новость. Как произошло, что ты так хорошо говоришь по-русски?
6: Я родилась в России, в Москве, и прожила там 6 лет, так что русский язык мой родной язык, материнский. А словацкий я научилась в младшем возрасте. Я всегда считаю русский язык своим материнским, а словацкий как другой язык, который я знаю, но его тоже можно назвать моим материнским языком, потому что я обоими языками говорю одинаково хорошо.
7: Дома как говоришь?
6: И по-русски, и по-словацки.
7: С мамой говоришь по-русски, а с папой по-словацки?
6: Да. Бывает так, что из-за того, что мама тоже знает словацкий, мы просто мешаем в кучу, и получается какой-то русско-словацкий язык.
7: У тебя есть братья и сестры?
6: Да, у меня есть младший брат и младшая сестра. С ними большинство времени я говорю на словацком, но мой брат понимает, и он может говорить по-русски, но окончание слов у него не всегда хорошо получается.
7: А закончить эту передачу я хочу еще одной детской песенкой. Называется она «Козлики» и связана с одной из самых популярных детских сказок «Три козленка». Как вы понимаете, эта сказка тоже прозвучала в словацком радио.

И на этом мы прощаемся с вами. Надеюсь, что наша передача немного подняла вам настроение. Всего вам самого-самого доброго, дорогие друзья. Желаем вам прекрасно провести лето. Слушайте нас завтра. Вас ждет очередная программа РСИ.

0: Радио Словакия Интернешнл. Словакия сегодня.
1: Здравствуйте, друзья. Свою программу мы начинаем с информационного выпуска. В студии Алена Ганева.
0: Новости.
1: Президент Петер Пеллегрини находится с официальным визитом в Азербайджане. В городе Шуша Карабахского района Петер Пеллегрини и его азербайджанский коллега Ильхам Алиев приняли участие в пресс-конференции. Глава Словацкой Республики в своем выступлении подчеркнул, что Азербайджан является гарантом стабильности и развития. Это центр логистических и транспортных маршрутов с востока на запад и в обратном направлении. Словакия развивает прагматичные отношения и хочет иметь партнеров и друзей во всех частях мира, включая Азербайджан, сказал Пеллегрини. Он поблагодарил Азербайджан за готовность предоставить Словакии часть газовых запасов после прекращения поставок российского газа через Украину. «Я очень рад, что наши министры смогут продолжить переговоры по поиску стабильного решения проблемы энергоснабжения после 2027 года», добавил Петер Пеллегрини. Президенты Пеллегрини и Алиев заложили первый камень, фундамент новой школы в рамках проекта «Умная деревня» в Баш-Гарванде. Деревню возводит словацкая фирма. Школа будет названа в честь Милана Ростислава Штефаника. Строительство деревни продолжается. Об этом проекте мы рассказывали в наших программах. Глава МИД Юрай Бланар находится в США в рабочей поездке. На совещании ООН министр Бланар подчеркнул, что растущий спрос на стратегическое сырье открывает не только новые экономические возможности, но и создает проблемы безопасности, требующие ответственного управления, прозрачности и международного сотрудничества. Важно понимать, что спрос на эти ресурсы растет беспрецедентными темпами, что для многих развивающихся стран представляет собой уникальную возможность экономической диверсификации, создания рабочих мест и достижения целей устойчивого развития, отметил министр Бланар. Он напомнил, что в 2026 году Словакия утвердила первый план действий по разведке критически важных минеральных ресурсов на 2026-2030 годы. Юрай Бланар провел переговоры с председателем 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Халилуром Рахманом и с министром экономики и планирования Саудовской Аравии Файсалом Аль-Брахимом. Словацкий еврокомиссар по торговле и экономической безопасности Мара Шефчович был награжден испанским орденом Большой Крест Совета по гражданским заслугам. Высокая награда еврокомиссару была вручена за вклад в заключение соглашения об отмене пограничного контроля между Испанией и Гибралтаром. МИД Словакии подготовила проект закона о дипломатической службе. В нем предлагается ряд новых льгот, которые могут сделать работу в дипломатической службе более привлекательной. Например, это связано с дополнительными отпусками для сотрудников дипслужбы, работающих в кризисной зоне, или пособия по беременности и родам. Предложенный законопроект отражает международные события последних лет, когда министерству пришлось реагировать на новые вызовы. Законопроект определяет основные принципы дипломатической службы – лояльность Словацкой Республике, принципы профессиональной чести, карьерного роста, соблюдения обязательств. Новый закон может вступить в силу с 1 января 2027 года.
0: Тема дня.
1: Лето 2026 года в полном разгаре. Выдалось оно очень жарким, практически без ночной прохлады, поэтому многие стремятся проводить свободное время у воды. И вот пришла информация, которая многих столичных жителей обрадует. На Дунайской набережной, недалеко от Старого моста, на днях был официально открыт парк под названием «Старый Лидо». Концепция Братиславского Дунайского парка была создана 8 лет назад. Проект получил широкую поддержку мэрии и Министерства экологии. Планируется создать территорию площадью более 4000 гектаров. Это будет один из крупнейших европейских проектов, направленный на оживление городских территорий, прилегающих к рекам. В июле 2026 года сдали в эксплуатацию первую часть Братиславского Дунайского парка. Было запланировано, что его общая протяженность составит более 20 километров. Во время первого этапа привели в порядок относительно большую территорию. Специалисты провели дендрологическую оценку деревьев. Это было сделано для определения их жизнеспособности и выявления аварийности. В результате остались деревья, не представляющие угрозы для здоровья и жизни гостей парка. Были разбиты и заасфальтированы новые дорожки. По некоторым можно гулять в тени деревьев, а некоторые проложены вдоль набережной, откуда можно любоваться противоположным берегом Дуная, на котором несколько лет назад появился современный центр столицы. Вдоль дорожек поставили скамейки, появились детские спортивные площадки, специальные места для разведения костра. Одна из скамеек обязательно привлечет внимание посетителя, ведь ее длина достигает 15 метров. Несмотря на то, что территория, подвергшаяся реконструкции, относительно небольшая, этот проект имеет огромное значение. Впервые общественности города была представлена концепция Братиславского Дунайского парка, подчеркивает Владимир Мишук, уполномоченный мэрии по реализации данного проекта. Работы на этом участке продолжаются, они направлены на благоустройство Дунайского берега. Здесь возникнет естественный галечный пляж протяженностью 400 метров. Как мы знаем, прогулки по гальке повышают защитные силы организма, способствуют расслаблению, нормализации сна и борьбе с хронической усталостью. И еще один интересный момент стоит отметить – это плавающие по реке после стихийных бедствий деревья. «Мы вылавливаем древесину, которую к нам приносит река», – сказал Владимир Мишек. Он также подчеркивает, что этот природный материал используется для дальнейшего благоустройства парка. Представитель столичной мэрии отметил, многие деревянные объекты, размещенные в обновленном парке Старый Лидо, как раз и были сделаны из того, что мы выловили из Дуная. Благодаря фантазии скульпторов теперь можно любоваться оригинальными арт-объектами. Заместитель мэра Братиславы Якуб Мырва, руководитель отдела охраны окружающей среды, подчеркивает, что завершение первого этапа работ, связанных с созданием Дунайского парка, является важным первым шагом к достижению долгосрочной цели – сделать доступным и привлекательным для многочисленной публики столичный Дунайский берег. Работы по благоустройству огромной территории продолжаются.
2: Уважаемые радиослушатели, мы продолжаем нашу программу. У микрофона Братиславской студии Ирина Сычикова. За операторским пультом Абдул Арут. Музыку для нас, как всегда, подбирает Радо Меша. А сейчас уже по традиции несколько слов о том, что вас ждет в предстоящей передаче. Она посвящена важному событию. В 2026 году мы отмечаем замечательный юбилей – столетие Словацкого радио. Наши постоянные слушатели уже знают, что мы готовим цикл программ, посвященный этой теме, отдельные главы которого регулярно выходят в эфир. Сегодня я являюсь автором внеочередной программы этого цикла. В предстоящей передаче вас ждет встреча с режиссером Словацкого радио Ольгой Яниковой. Она расскажет нам об этой интересной профессии, о сотрудничестве с радиоколлегами, без которых невозможно представить себе создание любой программы, а также о детских передачах. У нас будет еще один интересный гость. Ее зовут Майя. Эта милая, образованная девушка уже несколько раз была членом детского жюри радиофестиваля «Волшебный орешек», о котором мы уже рассказывали. Я очень рада, что нам удалось познакомиться и поговорить. Итак, друзья, с содержанием предстоящей передачи вы уже ознакомились. Надеемся, что предстоящее время вы проведете вместе с нами. Пожалуйста, не переключайтесь.
3: Словацкое радио 100 лет в эфире.
2: Уважаемые друзья, этот сюжет мы посвящаем столетию Словацкого радио. Вас ждет очередная встреча. С режиссером Ольгой Яниковой я познакомилась уже давно. И только недавно, собственно говоря, в юбилейный год радио, я попросила ее предоставить мне интервью. Я думаю, что вам, уважаемые радиослушатели, будет интересно познакомиться с уникальной профессией – режиссер радио. Наша беседа началась так.
4: Я сам наступила до разгласу практически гнеть по скончании высокой школы.
5: Практически сразу после окончания вуза Братиславского института изящных искусств началась моя работа на радио. Это было почти 50 лет назад. Тогда радио размещалось еще в старом здании, в центре города. В начале 80-х годов прошлого века мы переехали в нашу пирамиду.
2: Мне кажется, что каждый режиссер должен быть хорошим организатором, лидером, не говоря уже об авторитете. И это не зависит от стажа работы и возраста. Режиссер руководит штабом людей разных творческих профессий. Как вам это удается? Спросила я Ольгу Яникову.
5: Все очень просто. Главное – это дисциплина. Как генерал добивается исполнения приказов? Очень просто. Все его приказы должны выполняться. Это железное правило применимо и к нам, к режиссерам, говорит с улыбкой Ольга Яникова. А если серьезно, то ведь от режиссера зависит итог работы всего коллектива. Безусловно, за сценарий отвечает драматург. Именно он выбирает режиссера, который потом должен реализовать конкретную постановку. Безусловно, сценарист и режиссер предварительно обсуждают план работы. Они должны достигнуть консенсуса. А потом все уже зависит от режиссера. Коротко опишу, как все происходит на радио. В первую очередь нужно выбирать звукорежиссера. Большие задачи стоят и перед музыкальным драматургом, который подбирает подходящую музыку или привлекает для совместной работы композитора. В результате возникает музыка, непосредственно связанная с той или иной радиопостановкой. Безусловно, нельзя забывать и радиопродюсере. Еще одна важная задача стоит перед режиссером – это выбор актеров.
4: Прежде говорим о том, что герцы исполняют режиссеровые пожелания.
5: Почему мы подчеркиваем и тот факт, что артисты выполняют требования режиссера? Потому что когда в тексте написано «добрый день», то эти слова «артист» или «артистка» могут произносить по-разному. Лучше всего я продемонстрирую это на примере. Итак, проще всего можно сказать так.
4: Добрый день.
2: А потом это простое приветствие может прозвучать так.
4: Добрый день.
6: Добрый день. Добрый день. Добрый день. Добрый день. Ну, але то-то.
2: И далее режиссер Ольга Яникова продолжает.
4: А то были лен две ровнакие слова. А колко поцитов.
5: Но как много можно выразить этими словами? Поэтому очень важно, чтобы актер или актриса соответствовали представлениям режиссера о роли, которую он или она исполняют.
2: Несколько лет назад на радио была постоянная актерская группа. Кроме того, в радиопьесах главные роли исполняли ведущие словацкие артисты. Мы, сотрудники радио, видели и Владислава Худика, и Марину Краловичеву, и Карла Махату, и Божидару Турзунова, и артистов более молодого поколения. Этот список можно продолжать еще долго. Мне было интересно узнать, как выбирают актеров для той или иной радиопостановки.
4: Teraz je to inak, ale v čase, keď ja som nastúpila do rozhlasu.
5: Сейчас всё проходит несколько по-другому, не так, как это было когда-то. Когда я начинала работать на радио, то каждый год создавалось 54 радиопьесы, 30 постановок радиосказок и 40 постановок для молодёжи. Это можно даже было сравнить со своеобразной фабрикой. На радио трудилось 20 режиссеров, работала довольно большая группа радиоактеров, голоса которых знала вся страна. Они прекрасно справлялись с разными ролями, в том числе и второстепенными. А что касается главных ролей, то на них мы приглашали артистов из разных театров республики. Звучные имена всегда привлекают публику.
2: Работа радиорежиссера и радиоактера очень сложная, специфическая. Ее нельзя сравнивать с деятельностью коллег по театру, кино или телевидению. Голос – это основной, главный инструмент актера. Конечно, можно использовать различные эффекты, большую роль играет и музыка. Но это все. Думаю, что всему этому радиорежиссера не научат в вузе. Необходимый опыт приобретается в процессе работы.
4: Є то отазка праксе, самозрейме, але скусеність а пракс є дволожита.
5: Конечно, вы правы. Этому можно научиться только в процессе работы. Хочу подчеркнуть и то, что опыт важен для любой творческой профессии. Только так можно создавать интересное произведение. Поэтому хочу подчеркнуть роль, которую в создании того или иного радиопроизведения играют коллеги режиссера. Звукооператор должен принимать во внимание многие факторы, связанные с конкретной ситуацией. Разыгрываемый в пьесе он подбирает различные звуки, например, щебет птиц, мужские шаги или цоканье каблуков, шум ветра, дождя, скрип дверей или полов. Всего не перечислить.
4: А то-то целое я еще дотворенное гудбой.
5: Но это еще не все. Большое место принадлежит музыке. Чаще всего музыка заполняет паузу между отдельными частями радиопьесы. Но она обязательно должна передать слушателю определенное настроение, а иногда и подготовить его к следующей сцене. Но музыкальная пауза всегда довольно короткая. Это секунды, а не минуты. Ведь нужно учитывать тот факт, что радиопьеса длится 60 минут.
2: А сейчас я хочу поговорить о радиотворчестве для детей.
4: Меня то однодухо бавило, а меня то вжди вельми бавило.
5: Я всегда с удовольствием принимала участие в создании программ для детей. Только за последние 5 лет я была режиссером 80 радиосказок. В первую очередь мы должны использовать язык, который ребенок будет хорошо понимать. По собственному опыту знаю, что детям очень нравится музыка, главным образом песенки. Поэтому лично мне очень нравятся сказки, в которых герои поют. Песенки должны быть забавными и, безусловно, мелодичными. Поэтому я хочу, чтобы сейчас прозвучала одна из них –

0: Вот что радиорежиссер Ольга Яникова рассказала о встречах с детьми.
1: Человек си там овери, же чи то, чо роби, роби добре.
2: Во время таких встреч мы получаем уникальную возможность узнать, нравится ли детям то, как мы работаем, какие сказки и пьесы для них выбираем. Это самый простой способ.
0: В радиопьесах также принимают участие и совсем юные актеры. Сложно работать с неопытными артистами? Спросила я режиссера.
1: Я мам свою работу рада, а я не мам поцит, же это тяжко.
2: Я люблю свою работу, поэтому получаю удовольствие, когда встречаюсь в студии с детьми. Режиссер, прежде всего, должен хорошо объяснить задание. Когда это не получается, то нужно просто это показать. Дети у нас талантливые, у них всегда все получается.
0: А сейчас, друзья, небольшой отрывок из передачи, режиссером которой была Ольга Яникова.
3: Slovenský rozhlas uvádza pásmo ľudových riekaniek a veršovaniek Rapotačky. Účinkuje Nikola Skolár.
4: Píšťa lôčka krásna, vydar sa mi hlasná. Bo keď sa mi nevydaríš, podpálim ti dom a ty zhoríš v ňom. Pred našim domom sa lipa puká, kukučka v zelenom háji kuká. Koľko mi rokov dáš, kým pôjdem na sobáš? Povedz, keď znáš. Straka rapoce, potok klokoce. Syn sa jej žení na dolnej zemi. Koho si berie, síkorku dorku? Kam ich povezu, do ružomberku. Aké má šaty, dlhé popety. Sukničku zlatú, hlavu kochlatú.
0: И детские, и взрослые слушатели должны обязательно знать, кто для них подготовил ту или иную программу.
3: В розгласовом пасме «Рапотачки» учинковал Никола Сколар, майстер звуку Петер Данишка, худобна драматургия Людмила Ходуликова, драматургия а сценар Беата Панакова, продукция Петра Касанова а Алена Романовска, режия Ольга Яниковна. Slovenská televízia a rozhlas 2025.
5: Словацкое радио 100 лет в эфире.
0: Друзья, мы продолжаем нашу программу. Вас ждет еще одна встреча.
6: Меня зовут Майя, мне 16, но через два дня 17, так что практически 17.
0: Я думаю, что вы с интересом познакомитесь с нашим вторым гостем. Это Майя. Мы познакомились, вернее, я с ней познакомилась в Песчанах во время радиофестиваля «Волшебный орешек».
7: Сколько лет ты уже в жюри, когда ты начала заниматься этой деятельностью?
6: Я в жюри 4-й год, уже 8 лет, потому что «Волшебный орех» происходит каждые 2 года, поэтому 8.
7: Ты была совсем еще маленькой, сколько тебе было тогда лет?
6: Я была в 4-м классе начальной школы, так что около 10 примерно.
7: Получается так, что сейчас это жюри было для тебя последний раз?
6: Я так думала и в прошлый раз, потому что были только 3 категории, но в этом году возникла и 4-я, как будто прям какой-то подарок. Я узнала, что это 4-я категория для всей средней школы, так что, наверное, я буду и в следующем году.
7: Как ты попала в эту жюри? Как это произошло?
6: Я очень благодарна моей классной руководительнице, потому что именно она меня посоветовала в жюри и меня взяли, потому что я на тот момент очень много читала книг.
7: Какие книжки тебе тогда больше всего нравились?
6: Из тех, что я помню, я читала детективы Астрид Линдгрен.
7: А сказки ты любила?
6: Да. Ну, я читала, или мама мне читала очень часто русские сказки.
7: У тебя папа словак, мама русская, поэтому тебе читали и русские сказки, и словацкие сказки.
6: Да, но мне их всегда читала мама.
7: Ну, понятно, папе всегда некогда. А какая русская сказка тебе больше всего нравилась? Какая сказка тебе запомнилась?
6: Я не очень хорошо помню название, но мне нравится сказка, думаю, про теремок, потому что мне очень было интересно слушать, как в одном теремке поселилось очень много разных животных.
7: Теремок, кто в тереме живет.
6: Да, именно вот это.
7: А потом ты попала в жюри, и в жюри ты уже начала слушать сказки, радиосказки. Тебе нравится? Нравится радиосказки или что тебе нравится больше, радиосказка или книжка?
6: Наверное, книжка, потому что, не знаю почему, но просто когда я читаю, я представляю это для себя. А когда радио, то мне, там, например, голоса уже говорят с эмоциями. А когда читаешь книжку, то человек может сам представить эмоции, голоса, мир.
7: Короче говоря, больше фантазии.
6: Это намного интереснее точно читать книжку, чем слушать аудио, но аудио тоже очень интересно.
7: Меня в последнее время беспокоит тот факт, что вы очень быстро привыкли к этим меняющимся картинкам. Я когда смотрю, когда дети, твои сверстники, смотрят беспрерывно в телефон и видят, что каждых 15-10 секунд меняется, там нет времени задуматься, там чисто визуально. То есть вы мало думаете над этим, что там происходит. Я не говорю о тебе, а говорю о твоих сверстниках. Тебе не кажется, что это такое неглубокое занятие, когда вот ты смотришь на эти бегущие картинки?
6: Я думаю, из-за того, что мы так долго привыкли это делать, то мы даже про это не думаем. Да, если серьезно посмотреть с этой психологической стороны, то да, точно. Но мы так привыкли, что мы даже не думаем про это.
7: А ты сама думаешь? Ты девочка думающая? Или как ты сама сказала в самом начале, что читать начала очень давно, и ты фантазируешь, когда читаешь, ты представляешь, здесь фантазия не развивается?
6: Если честно, потому что я тоже смотрю, но я все равно стараюсь читать то, что мне нравится. Я сейчас перешла на какие-то исторические книги, и как бы я стараюсь как-то ограничить это время при экране телефона или телевизора.
7: Это ты сама решила или родители тебе посоветовали?
6: Я сама так решила.
7: А твои сверстники?
6: Я знаю людей, которые про это не думают, но при этом у меня есть, например, подруга, которая твердо решила, что она почти не будет смотреть в телефон. В группе моих сверстников есть люди, которые серьезно себе решили, что они постараются ограничить свое время при телефонах и экранах телевизора.
7: Это очень приятная новость. Как произошло, что ты так хорошо говоришь по-русски?
6: Я родилась в России, в Москве, и прожила там 6 лет, так что русский язык мой родной язык, материнский, а словацкий я научилась в младшем возрасте. Я всегда считаю русский язык своим материнским, а словацкий как другой язык, который я знаю, но его тоже можно назвать моим материнским языком, потому что я обоими языками говорю одинаково хорошо.
7: Дома как говоришь?
6: И по-русски, и по-словацки.
7: С мамой говоришь по-русски, а с папой по-словацки?
6: Да. Бывает так, что из-за того, что мама тоже знает словацкий, мы просто мешаем в кучу, и получается какой-то русско-словацкий язык.
7: У тебя есть братья и сестры?
6: Да, у меня есть младший брат и младшая сестра. С ними большинство времени я говорю на словацком, но мой брат понимает, и он может говорить по-русски, но окончание слов у него не всегда хорошо получается.
7: А закончить эту передачу я хочу еще одной детской песенкой. Называется она «Козлики» и связана с одной из самых популярных детских сказок «Три козленка». Как вы понимаете, эта сказка тоже прозвучала в словацком радио.
8: Go!

И на этом мы прощаемся с вами. Надеюсь, что наша передача немного подняла вам настроение. Всего вам самого-самого доброго, дорогие друзья. Желаем вам прекрасно провести лето. Слушайте нас завтра. Вас ждет очередная программа РСИ.

0: Радио «Словакия Интернешнл». Словакия сегодня.
1: Здравствуйте, друзья. Свою программу мы начинаем с информационного выпуска. В студии Алена Ганева.
0: Новости.
1: Президент Петер Пеллегрини находится с официальным визитом в Азербайджане. В городе Шуша Карабахского района Петер Пеллегрини и его азербайджанский коллега Ильхам Алиев приняли участие в пресс-конференции. Глава Словацкой Республики в своем выступлении подчеркнул, что Азербайджан является гарантом стабильности и развития. Это центр логистических и транспортных маршрутов с востока на запад и в обратном направлении. Словакия развивает прагматичные отношения и хочет иметь партнеров и друзей во всех частях мира, включая Азербайджан, сказал Пеллегрини. Он поблагодарил Азербайджан за готовность предоставить Словакии часть газовых запасов после прекращения поставок российского газа через Украину. «Я очень рад, что наши министры смогут продолжить переговоры по поиску стабильного решения проблемы энергоснабжения после 2027 года», добавил Петер Пеллегрини. Президенты Пеллегрини и Алиев заложили первый камень, фундамент новой школы в рамках проекта «Умная деревня» в Баш-Гарванде. Деревню возводит словацкая фирма. Школа будет названа в честь Милана Ростислава Штефаника. Строительство деревни продолжается. Об этом проекте мы рассказывали в наших программах. Глава МИД Юрай Бланар находится в США в рабочей поездке. На совещании ООН министр Бланар подчеркнул, что растущий спрос на стратегическое сырье открывает не только новые экономические возможности, но и создает проблемы безопасности, требующие ответственного управления, прозрачности и международного сотрудничества. Важно понимать, что спрос на эти ресурсы растет беспрецедентными темпами, что для многих развивающихся стран представляет собой уникальную возможность экономической диверсификации, создания рабочих мест и достижения целей устойчивого развития, отметил министр Бланар. Он напомнил, что в 2026 году Словакия утвердила первый план действий по разведке критически важных минеральных ресурсов на 2026-2030 годы. Юрай Бланар провел переговоры с председателем 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Халилуром Рахманом и с министром экономики и планирования Саудовской Аравии Файсалом Аль-Брахимом. Словацкий еврокомиссар по торговле и экономической безопасности Мара Шефчович был награжден испанским орденом Большой Крест Совета по гражданским заслугам. Высокая награда еврокомиссару была вручена за вклад в заключение соглашения об отмене пограничного контроля между Испанией и Гибралтаром. МИД Словакии подготовила проект закона о дипломатической службе. В нем предлагается ряд новых льгот, которые могут сделать работу в дипломатической службе более привлекательной. Например, это связано с дополнительными отпусками для сотрудников дипслужбы, работающих в кризисной зоне, или пособия по беременности и родам. Предложенный законопроект отражает

0: Далеко от Старого моста на днях был официально открыт парк под названием «Старый Лидо». Концепция Братиславского Дунайского парка была создана 8 лет назад. Проект получил широкую поддержку мэрии и Министерства экологии. Планируется создать территорию площадью более 4000 гектаров. Это будет один из крупнейших европейских проектов, направленный на оживление городских территорий, прилегающих к рекам. В июле 2026 года сдали в эксплуатацию первую часть Братиславского Дунайского парка. Было запланировано, что его общая протяженность составит более 20 километров. Во время первого этапа привели в порядок относительно большую территорию. Специалисты провели дендрологическую оценку деревьев. Это было сделано для определения их жизнеспособности и выявления аварийности. В результате остались деревья, не представляющие угрозы для здоровья и жизни гостей парка. Были разбиты и заасфальтированы новые дорожки. По некоторым можно гулять в тени деревьев, а некоторые проложены вдоль набережной, откуда можно любоваться противоположным берегом Дуная, на котором несколько лет назад появился современный центр столицы. Вдоль дорожек поставили скамейки, появились детские спортивные площадки, специальные места для разведения костра. Одна из скамеек обязательно привлечет внимание посетителя, ведь ее длина достигает 15 метров. Несмотря на то, что территория, подвергшаяся реконструкции, относительно небольшая, этот проект имеет огромное значение. Впервые общественности города была представлена концепция Братиславского Дунайского парка, подчеркивает Владимир Мишук, уполномоченный мэрии по реализации данного проекта. Работы на этом участке продолжаются, они направлены на благоустройство Дунайского берега. Здесь возникнет естественный галечный пляж протяженностью в 400 метров. Как мы знаем, прогулки по гальке повышают защитные силы организма, способствуют расслаблению, нормализации сна и борьбе с хронической усталостью. И еще один интересный момент стоит отметить – это плавающие по реке после стихийных бедствий деревья. Мы вылавливаем древесину, которую к нам приносит река, сказал Владимир Мишук. Он также подчеркивает, что этот природный материал используется для дальнейшего благоустройства парка. Представитель столичной мэрии отметил, многие деревянные объекты, размещенные в обновленном парке Старый Лидо, как раз и были сделаны из того, что мы выловили из Дуная. Благодаря фантазии скульпторов теперь можно любоваться оригинальными арт-объектами. Заместитель мэра Братиславы Якуб Мырва, руководитель отдела охраны окружающей среды, подчеркивает, что завершение первого этапа работ, связанных с созданием Дунайского парка, является важным первым шагом к достижению долгосрочной цели – сделать доступным и привлекательным для многочисленной публики столичный Дунайский берег. Работы по благоустройству огромной территории продолжаются.
1: Уважаемые радиослушатели, мы продолжаем нашу программу. У микрофона Братиславской студии Ирина Сычикова. За операторским пультом Абдул Арут. Музыку для нас, как всегда, подбирает Радо Меша. А сейчас уже по традиции несколько слов о том, что вас ждет в предстоящей передаче. Она посвящена важному событию. В 2026 году мы отмечаем замечательный юбилей – столетие Словацкого радио. Наши постоянные слушатели уже знают, что мы готовим цикл программ, посвященный этой теме, отдельные главы которого регулярно выходят в эфир. Сегодня я являюсь автором внеочередной программы этого цикла. В предстоящей передаче вас ждет встреча с режиссером Словацкого радио Ольгой Яниковой. Она расскажет нам об этой интересной профессии, о сотрудничестве с радиоколлегами, без которых невозможно представить себе создание любой программы, а также о детских передачах. У нас будет еще один интересный гость. Ее зовут Майя. Эта милая, образованная девушка уже несколько раз была членом детского жюри радиофестиваля «Волшебный орешек», о котором мы уже рассказывали. Я очень рада, что нам удалось познакомиться и поговорить. Итак, друзья, с содержанием предстоящей передачи вы уже ознакомились. Надеемся, что предстоящее время вы проведете вместе с нами. Пожалуйста, не переключайтесь.
2: Словацкое радио 100 лет в эфире.
1: Уважаемые друзья, этот сюжет мы посвящаем столетию Словацкого радио. Вас ждет очередная встреча. С режиссером Ольгой Яниковой я познакомилась уже давно. И только недавно, собственно говоря, в юбилейный год радио, я попросила ее предоставить мне интервью. Я думаю, что вам, уважаемые радиослушатели,

0: А слушателю будет интересно познакомиться с уникальной профессией – режиссер радио. Наша беседа началась так.
1: Я сам наступила до разгласу практически гнеть по скончании высокой школы.
2: Практически сразу после окончания вуза Братиславского института изящных искусств началась моя работа на радио. Это было почти 50 лет назад. Тогда радио размещалось еще в старом здании в центре города. В начале 80-х годов прошлого века мы переехали в нашу пирамиду.
0: Мне кажется, что каждый режиссер должен быть хорошим организатором, лидером, не говоря уже об авторитете. И это не зависит от стажа работы и возраста. Режиссер руководит штабом людей разных творческих профессий. «Как вам это удается?» – спросила я Ольгу Яникову.
2: Все очень просто. Главное – это дисциплина. Как генерал добивается исполнения приказов? Очень просто. Все его приказы должны выполняться. Это железное правило применимо и к нам, к режиссерам, говорит с улыбкой Ольга Яникова. А если серьезно, то ведь от режиссера зависит итог работы всего коллектива. Безусловно, за сценарий отвечает драматург. Именно он выбирает режиссера, который потом должен реализовать конкретную постановку. Безусловно, сценарист и режиссер предварительно обсуждают план работы. Они должны достигнуть консенсуса. А потом все уже зависит от режиссера. Коротко опишу, как все происходит на радио. В первую очередь нужно выбирать звукорежиссера. Большие задачи стоят и перед музыкальным драматургом, который подбирает подходящую музыку или привлекает для совместной работы композитора. В результате возникает музыка, непосредственно связанная с той или иной радиопостановкой. Безусловно, нельзя забывать и радиопродюсере. И еще одна важная задача стоит перед режиссером – это выбор актеров.
1: Прежде говорим о том, что герцы исполняют режиссеровые пожелания.
2: Почему мы подчеркиваем и тот факт, что артисты выполняют требования режиссера? Потому что когда в тексте написано «добрый день», то эти слова «артист» или «артистка» могут произносить по-разному. Лучше всего я продемонстрирую это на примере. Итак, проще всего можно сказать так.
1: «Добрый день».
0: А потом это простое приветствие может прозвучать так.
1: «Добрый день». Добрый день. Добрый день. Добрый день. Добрый день. Ну, але то-то.
0: И далее режиссер Ольга Яникова продолжает.
1: А то были лен две ровнакие слова. А колко поцитов.
2: Но как много можно выразить этими словами? Поэтому очень важно, чтобы актер или актриса соответствовали представлениям режиссера о роли, которую он или она исполняют.
0: Несколько лет назад на радио была постоянная актерская группа. Кроме того, в радиопьесах главные роли исполняли ведущие словацкие артисты. Мы, сотрудники радио, видели и Владислава Худика, и Марину Краловичеву, и Карла Махату, и Божидара Турзунова, и артистов более молодого поколения. Этот список можно продолжать еще долго. Мне было интересно узнать, как выбирают актеров для той или иной роли. Радиопостановки.
1: Teraz je to inak, ale v čase, keď ja som nastúpila do rozhlasu.
2: Сейчас все проходит несколько по-другому, не так, как это было когда-то. Когда я начинала работать на радио, то каждый год создавалось 54 радиопьесы, 30 постановок радиосказок и 40 постановок для молодежи. Это можно даже было сравнить со своеобразной фабрикой. На радио трудилось 20 режиссеров. Работала довольно большая группа радиоактеров, голоса которых знала вся страна. Они прекрасно справлялись с разными ролями, в том числе и второстепенными. А что касается главных ролей, то на них мы приглашали артистов из разных театров республики. Звучные имена всегда привлекают публику.
0: Работа радиорежиссера и радиоактера очень сложная, специфическая. Ее нельзя сравнивать с деятельностью коллег по театру, кино или телевидению. Голос – это основной, главный инструмент актера. Конечно, можно использовать различные эффекты. Большую роль играет и музыка. Но это все. Думаю, что всему этому радиорежиссера не научат в вузе. Необходимый опыт приобретается в процессе работы.
1: Je to otázka praxe, samozrejme, ale skúsenosť a prax je dôležitá.
2: Конечно, вы правы. Этому можно научиться только в процессе работы. Хочу подчеркнуть и то, что опыт важен для любой творческой профессии. Только так можно создавать интересное произведение. Поэтому хочу подчеркнуть роль, которую в создании того или иного радиопроизведения играют коллеги режиссера. Звукооператор должен принимать во внимание многие факторы, связанные с конкретной ситуацией. Разыгрываемый в пьесе он подбирает различные звуки, например, щебет птиц, мужские шаги или цоканье каблуков, шум ветра, дождя, скрип дверей или полов. Всего не перечислить.
1: А то-то целое я еще дотворенное гудбой.
2: Но это еще не все. Большое место принадлежит музыке. Чаще всего музыка заполняет паузу между отдельными частями радиопьесы. Но она обязательно должна передать слушателю определенное настроение, а иногда и подготовить его к следующей сцене. Но музыкальная пауза всегда довольно короткая. Это секунды, а не минуты. Ведь нужно учитывать тот факт, что радиопьеса длится 60 минут.
0: А сейчас я хочу поговорить о радиотворчестве для детей.
1: Меня то однодухо бавило, а меня то вжди вельми бавило.
2: Я всегда с удовольствием принимала участие в создании программ для детей. Только за последние 5 лет я была режиссером 80 радиосказок. В первую очередь мы должны использовать язык, который ребенок будет хорошо понимать. По собственному опыту знаю, что детям очень нравится музыка, главным образом песенки. Поэтому лично мне очень нравятся сказки, в которых герои поют. Песенки должны быть забавными и, безусловно, мелодичными. Поэтому я хочу, чтобы сейчас прозвучала одна из них –

0: Вот что радиорежиссер Ольга Яникова рассказала о встречах с детьми.
1: Человек си там овери, же чи то, чо роби, роби добре.
2: Во время таких встреч мы получаем уникальную возможность узнать, нравится ли детям то, как мы работаем, какие сказки и пьесы для них выбираем. Это самый простой способ.
0: В радиопьесах также принимают участие и совсем юные актеры. Сложно работать с неопытными артистами, спросила я режиссера.
1: Я мам свою работу рада, а я не мам поцит, что это тяжко.
2: Я люблю свою работу, поэтому получаю удовольствие, когда встречаюсь в студии с детьми. Режиссер, прежде всего, должен хорошо объяснить задание. Когда это не получается, то нужно просто это показать. Дети у нас талантливые, у них всегда все получается.
0: А сейчас, друзья, небольшой отрывок из передачи, режиссером которой была Ольга Яникова.
3: Slovenský rozhlas uvádza pásmo ľudových riekaniek a veršovaniek Rapotačky. Účinkuje Nikola Skolár.
4: Píšťal očka krásna, vydar sa mi hlasná. Bo keď sa mi nevydaríš, podpálim ti dom a ty zhoríš v ňom. Pred našim domom sa lipa puká, kukučka v zelenom háji kuká. Koľko mi rokov dáš, kým pôjdem na sobáš? Povedz, keď znáš. Straka rapoce, potok klokoce. Syn sa jej žení na dolnej zemi. Koho si berie, sikorku dorku? Kam ich povezu, do ružomberku. Aké má šaty, dlhé popety. Sukničku zlatú, hlavu kochlatú.
0: И детские, и взрослые слушатели должны обязательно знать, кто для них подготовил ту или иную программу.
3: В розгласовом пасме «Рапотачки» учинковал Никола Сколар, майстер звуку Петер Данишка, худобная драматургия Людмила Ходуликова, драматургия и сценар Беата Панакова, продукция Петра Касанова и Алена Романовска, режия Ольга Яникова. Slovenská televízia a rozhlas 2025.
5: Словацкое радио 100 лет в эфире.
0: Друзья, мы продолжаем нашу программу. Вас ждет еще одна встреча.
6: Меня зовут Майя, мне 16, но через 2 дня 17, так что практически 17.
0: Я думаю, что вы с интересом познакомитесь с нашим вторым гостем. Это Майя. Мы познакомились, вернее, я с ней познакомилась в Песчанах во время радиофестиваля «Волшебный орешек».
7: Сколько лет ты уже в жюри, когда ты начала заниматься этой деятельностью?
6: Я в жюри 4-й год, уже 8 лет, потому что «Волшебный орех» происходит каждые 2 года, поэтому 8.
7: Ты была совсем еще маленькой, сколько тебе было тогда лет?
6: Я была в 4-м классе начальной школы, так что около 10 примерно.
7: Получается так, что сейчас это жюри было для тебя последний раз?
6: Я так думала и в прошлый раз, потому что были только 3 категории, но в этом году возникла и 4-я, как будто прям какой-то подарок. Я узнала, что это 4-я категория для всей средней школы, так что, наверное, я буду и в следующем году.
7: Как ты попала в эту жюри? Как это произошло?
6: Я очень благодарна моей классной руководительнице, потому что именно она меня посоветовала в жюри и меня взяли, потому что я на тот момент очень много читала книг.
7: Какие книжки тебе тогда больше всего нравились?
6: Из тех, что я помню, я читала детективы Астрид Лингрен.
7: А сказки ты любила?
6: Да. Ну, я читала, или мама мне читала очень часто русские сказки.
7: У тебя папа словак, мама русская, поэтому тебе читали и русские сказки, и словацкие сказки.
6: Да, но мне их всегда читала мама.
7: Ну, понятно, папе всегда некогда. А какая русская сказка тебе больше всего нравилась? Какая сказка тебе запомнилась?
6: Я не очень хорошо помню название, но мне нравится сказка, думаю, про теремок, потому что мне очень было интересно слушать, как в одном теремке поселилось очень много разных животных.
7: Теремок, кто в тереме живет.
6: Да, именно вот это.
7: А потом ты попала в жюри, и в жюри ты уже начала слушать сказки, радиосказки. Тебе нравится? Нравится радиосказки или что тебе нравится больше, радиосказка или книжка?
6: Наверное, книжка, потому что, не знаю почему, но просто когда я читаю, я представляю это для себя. А когда радио, то мне там, например, голоса уже говорят с эмоциями. А когда читаешь книжку, то человек может сам представить эмоции, голоса, мир.
7: Короче говоря, больше фантазии.
6: Это намного интереснее точно читать книжку, чем слушать аудио, но аудио тоже очень интересно.
7: Меня в последнее время беспокоит тот факт, что вы очень быстро привыкли к этим меняющимся картинкам. Я когда смотрю, когда дети, твои сверстники смотрят беспрерывно в телефон и видят, что каждых 15-10 секунд меняется, там нет времени задуматься, там чисто визуально. То есть вы мало думаете над этим, что там происходит. Я не говорю о тебе, а говорю о твоих сверстниках. Тебе не кажется, что это такое неглубокое занятие, когда вот ты смотришь на эти бегущие картинки?
6: Я думаю, из-за того, что мы так долго привыкли это делать, то мы даже про это не думаем. Да, если серьезно посмотреть с этой психологической стороны, то да, точно. Но мы так привыкли, что мы даже не думаем про это.
7: А ты сама думаешь, ты девочка думающая, или как ты сама сказала в самом начале, что читать начала очень давно, и ты фантазируешь, когда читаешь, ты представляешь, здесь фантазия не развивается.
6: Если честно, потому что я тоже смотрю, но я все равно стараюсь читать то, что мне нравится. Я сейчас перешла на какие-то исторические книги, и как бы я стараюсь как-то ограничить это время при экране телефона или телевизора.
7: Это ты сама решила или родители тебе посоветовали?
6: Я сама так решила.
7: А твои сверстники?
6: Я знаю людей, которые про это не думают, но при этом у меня есть, например, подруга, которая твердо решила, что она почти не будет смотреть в телефон. В группе моих сверстников есть люди, которые серьезно себе решили, что они постараются ограничить свое время при телефонах и экранах телевизора.
7: Это очень приятная новость. Как произошло, что ты так хорошо говоришь по-русски?
6: Я родилась в России, в Москве, и прожила там 6 лет, так что русский язык мой родной язык, материнский. А словацкий я научилась в младшем возрасте. Я всегда считаю русский язык своим материнским, а словацкий как другой язык, который я знаю, но его тоже можно назвать моим материнским языком, потому что я обоими языками говорю одинаково хорошо.
7: Дома как говоришь?
6: И по-русски, и по-словацки.
7: С мамой говоришь по-русски, а с папой по-словацки?
6: Да. Бывает так, что из-за того, что мама тоже знает словацкий, мы просто мешаем в кучу, и получается какой-то русско-словацкий язык.
7: У тебя есть братья и сестры?
6: Да, у меня есть младший брат и младшая сестра. С ними большинство времени я говорю на словацком, но мой брат понимает, и он может говорить по-русски, но окончание слов у него не всегда хорошо получается.
7: А закончить эту передачу я хочу еще одной детской песенкой. Называется она «Козлики» и связана с одной из самых популярных детских сказок «Три козленка». Как вы понимаете, эта сказка тоже прозвучала в словацком радио.

И на этом мы прощаемся с вами. Надеюсь, что наша передача немного подняла вам настроение. Всего вам самого-самого доброго, дорогие друзья. Желаем вам прекрасно провести лето. Слушайте нас завтра. Вас ждет очередная программа РСИ.